KDDK устраивает Бамбалео на радио номер один в России, 3:20 уже в Москве. Меня зовут Миша Зайцев, мы плавно движемся по хитам. Что нас ждет далее? Three Doors Down, Here Without You, сразу после Лени и Callum Scott, Stay. Можешь даже сделать немного погромче?

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вот они, хитмейкеры. Группа «Градусы» на ресницах на радио номер один в России. 3:35 уже в Москве. Кто нас ждет далее? Рассказываю. Тоже хитмейкеры. Дуа Липа и Blackpink. Kiss and Makeup, также Кунс и Daphilus London. Успеем послушать Galaxy. Летим вперед. Никуда не уходи.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди полчаса хитов и ничего больше. Рассказываю, кто же встретится в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Обязательно Тедди Свимс и его Mr. Know It All. Чуть ранее послушаем Типи Купер «She's on my mind». Также сегодня никуда без Кланка Рассел и песни Райда. Это уже в следующем часе, в финале этого Стромае, Тулемем и также Альберт Брайт, Уайлд совсем-совсем скоро.

0: Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

0: Атмосферная работа от Мизмо. Hello на радио номер один в России. 4:19 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Мы, ну я не знаю, стоит ли уже просыпаться, но если ты уже встал с кровати, уже куда-то едешь, это круто. Это круто, ты официально можешь назвать себя, ну, хорошим, классным человеком, правильным человеком, потому что мы рано встаем, мы много успеваем всего сделать, мы успеваем потом и к обеду отрубиться также, да, если есть такая возможность. Да, я рассказываю, что будет в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Айова появится, споет свежий хит «Мы» сразу после аниме AJ Out of My Body на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls на радио номер один в России. Ну, на самом деле, чем меньше Sad Girls, тем лучше. Все girls должны быть very happy, как говорится, да? Пятерка по-английскому. Никто не грустит, повышаем настроение с хитами. Да, Тейт Макрей нас уже заждалась, да? Sports Car сразу после Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Камомилл в твоих динамиках.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В эпоху сосредоточенных на себе и закрытых людей иногда хочется найти того, кто скажет «Dive into me», «Погрузись в меня, как в открытую книгу», «Узнай все и поделись собой». Это Элок и Калет на радио номер один в России, 4.49 в Москве. Летим вперед. В финале этого часа Backstreet Boys, KDDK и Алекс Алта.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты – радиослушатель номер один.

0: Простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа. День номер один на Европе+. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Money That Way, Backstreet Boys. Ну что за песня? Ну вот прям та самая песня, под которую постепенно мы поднимаемся с кроватки и летим в этот прекрасный день вершить великие дела вместе с хитами. Европа Плюс.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Меня зовут, у нас планы, как всегда, грандиозные, как всегда, сногсшибательные. У меня есть что тебе сказать. Во-первых, для начала, самое важное. Возможно, вот бывает в наши дни ситуация, когда у тебя, ну, например, нет интернета, ты в центре океана или куда-то залез в горы, но пропустил подкаст «Бригада У». Да, пропустил личку или пропустил раш. Есть выход. Я тебе рассказываю. У нас есть супер классное приложение. Оно называется Radio Hub. Приложение Европа Плюс. Можно скачать и слушать не только эфир, да, но и подкасты. Можно слушать онлайн, в самолете, в дороге, где угодно. Все бесплатно, никаких регистраций. Обязательно. Вот сразу же с утра тебе полезная рекомендация. Скачивай приложение Европа Плюс, Radio Hub. Там мы все поселились, и там мы все тебя ждем. Далее, информация по подаркам с утра пораньше. Конечно же, очень приятно получать подарочки, и я могу тебе эту всю историю обеспечить, если ты вот далеко не уйдешь. В утро этого вторника у нас хит-то-гоу состоится уже в этом часе, уже вот-вот. Что это означает? Это означает, что в один из хитов я спрятал сигнал крутого подъема. Да, и если ты его заметишь, услышишь, запомнишь, что это за песня, а потом нужно будет дозвониться через полчаса, сказать мне, в каком треке был сигнал, и все, забрать классный подарок. Да. А мы летим вперед тем временем. У нас Тим Белорусских уже заждался, уже сидит, говорит, я хочу спеть песню «Мысли». До этого Оливер Три, Робин Шульц, Miss You, а прямо сейчас открываем вторник вместе с Temper City, Self-Aware, и делай громче.
1: Крутой подъем.

0: социальных сетях завирусился мега-корги по кличке Аполло. Это помесь аляскинского маламута и корги, собственно говоря. Выглядит он как обычный пушистый корги, только в несколько раз крупнее и весит около 34 килограммов. С ума сойти. Причем хозяин, когда покупал щенка, не знал, конечно же, каким тот вырастет. В детстве Аполло ничем не отличался от своих собратьев. Очень, конечно, очаровательные, смешные видео, где хозяин гуляет с якобы корги, да, и потом, и ты вроде как не видишь ничего подозрительного, а потом подходят настоящие корги, и видно, что они в два, а то и в три раза меньше, чем чудесный Аполло. Ну, вот так вот, это та ситуация, когда ты купил себе щеночка, а вырос волк, а ты вовсе этого не ожидал, да. Ну, будем надеяться, Аполло еще будет радовать нас своими видео в социальных сетях. Впереди больше хитов, больше музыки, это крутой подъем на Европе+. Плюс Алиса Фаллинг послушаем совсем скоро, сразу после Holy Moly. Talk to you later, прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе+.

0: думать о том, что Sweet Summer Nights уже скоро закончится, Филатов Кэрос и Денис Фёрст, но рано или поздно все имеет конец и случается новое начало, поэтому мы не переживаем. Да, осень тоже будет шикарная. Linkin Park впереди, What I've Done, сразу после DJ Gosha, Jason Derulo и Melody Michiko.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

послушать советы вселенной на этот вторник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя. Как бы это ни было удивительно. Тельцы, им звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь. Близнецы, сегодня повезет во всем, что касается любви. Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации. Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит. Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям. Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого. Скорпионы, позвольте себе проявить слабости, даже немного раскиснуть. Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них. Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых. Водолеи, день будет не самым веселым, но плодотворным. Рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких. Вот что говорят звезды. Впереди больше хитов, больше музыки. Игра Hit to Go уже совсем-совсем скоро. Сразу после Ave, Meet Me in the Dark. И Мари Краймбрери успеет спеть «Все прошло прямо сейчас».

перед дропом находится. Заметил ли ты? Если не заметил, то, возможно, и сигнал крутого подъема в одном из хитов не заметил. А если услышал, звони 745-6565, код Москвы 495. Будем играть в Hit to Go, если ты сильно внимательный, то... А если даже не внимательный, может быть, удача, судьба сегодня на твоей стороне, и классный шопер от Европа Плюс будет тебе подарком. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.

0: Car2Go.
1: Так, у меня классная сумка Shopper от Европа Плюс, а у Виктора сегодня внимательность и интуиция. Вить, доброе утро.
2: Алло, алло,
1: да. Слышь,
2: алло,
1: тебя.
2: Михаил, здравствуйте, да. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе, доброе. Значит, Вить,
2: доброе.
1: Сегодня у нас 18 августа, правильно я говорю? 18. И вы, значит,
2: да,
1: в интернете написано, что сегодня день Never Give Up Day. Вот так называется. Никогда не сдавайся. Вот скажи мне, ты вот какой человек, который упорно идет и добивается, или же когда, ну, слишком много нужно усилий, надо все взвесить и, может быть, немножко отойти и какую-то выбрать другую стратегию. Ты больше рассудительный или упорный? Вот как, какой ты?
2: Я, наверное, больше упорный.
1: Mm-hmm.
2: Упорно дозванивался несколько лет до вашего офиса, говорю.
1: И у тебя получилось.
2: Европы Плюс.
1: Да. И у тебя получилось. Конечно. Ну вот, получается, ты подтвердил. Но мне кажется, это важное и очень хорошее качество. Особенно в нынешних реалиях нужно добиваться всего. Нужно, так сказать...
2: согласен.
1: Да, отстаивать, настаивать, идти вперед. Никому не причинять, конечно, никакого вреда, но идти вперед и добиваться цели. Потому что, ну, по-другому никак. В нашей жизни по-другому не получается. Мы сегодня попробуем добиться какой цели? Получить подарок, классный шопер в игре Hit to Go. У меня к тебе... вопрос. В какой песне был сигнал крутого подъема? Есть два варианта. Готов их послушать?
2: Готов.
1: Супер. Возможно, я сигнал спрятал в песню, которая называется Meet Me in the Dark от Aif. А может быть, это Але со треком Fallen. Вот такие два варианта. Либо Meet Me in the Dark, либо Fallen. Что думаешь, Вить?
2: Вариант номер два, Олеса.
1: Вариант номер два, Олеса, это абсолютно верно.
2: Да.
1: Абсолютно верно. Ну вот, смотри, упорно дозвонился, и еще и подарок выиграл. Классный шопер от Европа Плюс отправляется тебе в руки. Аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо большое,
1: Европа
2: Плюс. Михаил, особенно вам.
1: Спасибо тебе. Я желаю классного окончания августа. Пускай все получается. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Больше видов впереди. Marshmallow, Portugal The Man появится уже вот-вот с треком Phoenix. И до этого The Bauza, Magnetic. В твоих динамиках делай громче. Это утро вместе с нами.
3: Крутой подъем.

Ян Феникс на радио номер один в России. Мы так же, как Феникс, летим вперед по хитам. Pinky и Neytrus ждут нас уже в финале этого часа. Just Give Me A Reason. Также Walk With Me успеем послушать Феликс, Ян и Шаус.

0: Конечно, мы научимся любить, мы научимся ценить, обнимать. Всему научимся. С хитами на Европе Плюс главное. Летим в следующий час.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 6 утра на московских часах. Кто бы вы думали здесь? А это наш Павел Беседин уже с новостями. Паш, доброе утро!
1: Привет, Миша, доброе утро всем. 46% россиян готовы, знаешь, что сделать?
0: Что же?
1: Поехать в отпуск в одиночку.
0: Да ладно?
1: Да, из них 38% хотят сменить обстановку, а 27% признались, что в таком формате им проще знакомиться с людьми. Согласно данным свежего исследования, 44% респондентов назвали Сочи главным городом для одиночного отдыха. На втором месте Санкт-Петербург, а дальше идут Нижний Новгород и Казань. Кроме того, выяснилось, что 58% респондентов надеются во время одиночного путешествия встретить будущего мужа или жену, а 24% даже считают такой сценарий вероятным.
0: Ага, Паш, я знаю, для чего в одиночество уезжает. Это чтобы не было стыдно и уйти максимально в отрыв. Все бары обойти, конечно, чтобы потом ты приезжал один, а не с друзьями, которые потом, ты знаешь, что он делал в отпуске? Ты видела его тогда? Он вот там-то был. Ну. А так ты, люди тебя не знают, ты приходишь.

0: ты можешь быть каким хочешь, и потом возвращаешься обратно на работу, вот ведешь крутой подъем на Европе плюс. А кто знает, что ты делал в Таиланде в прошлом году? Никто, Паш.
1: Ну, либо жену нашел.
0: Ну, или так.
1: Тем временем, так, в российском кинопрокате «Новый лидер». Mm. Фильм «Последний богатырь Колобок» заработал за прошедшие выходные больше остальных.
0: Ну, конечно.
1: РИА Новости пишут, что лента смогла собрать за уикенд в России и странах СНГ еще 192 миллиона рублей. Второе место занимает фильм «Человек-паук. Новый день». У него 169 миллионов, а замыкает тройку лидеров полнометражка «Смешарики сквозь вселенные». Они смогли заработать без малого 63 миллиона рублей.
0: Я четко знаю, что я целевая аудитория смешариков, Паш. Поэтому...
1: А все целевая аудитория смешариков. Вот. Нет таких людей.
0: Согласен. Я таких еще не встречал. И я обязательно пойду в первую очередь вот на вот это произведение искусства. Ну, а потом далее по списку все, что ты перечислил.
1: Да, да. Надо посмотреть все.
0: Да.
1: Еще одна киноновость.
0: Так.
1: Капитан Джек Воробей может вернуться в новых «Пиратах Карибского моря».
0: Вау!
1: Западные профильные СМИ пишут о том, что Джонни Депп уже вовсю ведет переговоры с продюсерами новой картины. Вместе с тем, как уточняют источники, в следующей части фильма герой Деппа, капитан Джек Воробей, скорее всего, станет второстепенным персонажем. А основной сюжет будет развиваться вокруг главной героини, актрисы Марго Робби. Напомню, ранее сообщалось о том, что во вселенной «Пиратов Карибского моря» появится как минимум два новых фильма.
0: Я обожаю Джека Воробья, Паш. Честно говоря, ну я даже не знаю, как описать. Я комиксы коллекционировал вместе с ним.
1: А Марго Робби?
0: Марго Робби классно. Так, ну я имею в виду, нет, Марго Робби шикарно, конечно. Но вот как она, сможет ли она?
1: А представь себе, Марго Робби и Депп в одном фильме. Это же просто...
0: Сказка. Я представляю, и у меня даже, ну, я даже не знаю, что делать. Что мы делать будем в самом ближайшем будущем?
1: Ну, не знаю, может быть, хиты какие-нибудь?
0: О, ну вот только это и спасет сейчас. Да, Кайго впереди, Take Me Back, сразу после Шакиры, Burna Boy, Die Die, прямо сейчас Боб Синклер, Кейса, I Can't Wait, в крутом подъеме, Европе+.
2: Крутой подъем.

0: потрясающе. Шакира и Burna Boy, дай-дай, на радио номер один в России. Шакира звучит, но никак без тверка. Никак без тверка, да. Меня зовут Миша Зайцев, это «Крутой подъем». Мы продолжаем. У нас в этом часе состоится игра «Чарт возьми». Тоже подарочек для тебя приготовлен. Классная термокружка. Если хочешь ее забрать этим утром, то, ну, не пропускай. Да, у нас еще гороскоп и хиты до этого обязательно произойдут. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Большой хит сразу после классной совместной работы Кайго и Макс Макнаун. Take Me Back прямо сейчас. Сделай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: погружаемся в волшебную атмосферу вместе с Дати. Take me there. На радио номер один в России, 6:20 уже в столице. До гороскопа всего ничего. Перед этим пару треков успею для тебя поставить. Body Doll, Кали Фарбен и Ренни Миллер. Также Don Diablo, Fits and the Tantrums, Radio Baby.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Приветы передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

что рекомендуют нам звезды на этот вторник, узнаем прямо сейчас. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно. Тельцы и звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь. Близнецы, им сегодня повезет во всем, что касается любви. Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации. Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит. Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям. Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого. Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть. Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них. Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых. Водолею, день будет не самым веселым, но плодотворным. Рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких. Вот что говорит Вселенная. Впереди у нас игра «Чарт возьми». Сразу после KDDK, Bambaleo и Alan Walker успеем послушать «Sing Me to Sleep». Делай громче, летим вперед.

откроем Бамбалей по нашему чарту Еврохит ТОП-40, потому что начинается чарт «Возьми» прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду, да, 745-6565, код Москвы 495, набирай, дозванивайся и угадывай, что за трек находится на строчке, которую я тебе назову. Если ты знаком с нашим чартом, знаешь его хорошо, изучил от начала до конца, есть шанс забрать подарочек. 745-6565, код Москвы 495. Звони.

0: «Чёрт возьми».
1: Ну да, начинаем, чёрт возьми, прямо сейчас. Есть шанс забрать классную термокружку у Марата. Марат, привет!
2: Привет, привет.
1: Значит, ну что? Ну расскажи о себе, как дела, как настроение, как сегодня 18 число, август, еще сколько там, ну, парочку неделек осталось, как лето прошло, давай так. Самое яркое событие летнего сезона 26, что было?
2: Ну, великолепный отдых на природе,
1: так,
2: кругу близких.
1: Великолепный отдых
2: можно
1: на
2: сказать,
1: природе.
2: Зря не прошло лето.
1: Хорошо, согласен, согласен. Великолепный отдых на природе, в кругу близких, это всегда замечательно. Это всегда, у меня такое случается не часто, но когда момент выдается, я стараюсь. Вот мы собираемся с семьей, но в последний раз, мы ездили на озеро Иссык-Куль в Кыргызстан. Было очень круто, очень круто. Это не то, чтобы прям такой, знаешь, отдых, это полноценный отпуск на природе. Я бы его так назвал. Марат, ну замечательно. А помимо отдыха на природе еще что-нибудь? Может, что-нибудь вкусное съел, что-то интересное увидел, кого-то любопытного встретил?
2: Много кого повидал.
1: Угу.
2: Опять же, всех друзей.
1: Всех друзей.
2: Успел повидать.
1: Прекрасно. Прекрасно.
2: Да.
1: Марат, ну, я рад за тебя. Прекрасное насыщенное лето. И в кругу близких на природе отдохнул. И друзей повидал. И вот сейчас, может быть, подарочек в чёрт возьми выиграешь. Ты готов попробовать-то поиграть?
2: Да.
1: Угу, хорошо. Правила следующие. Рассказываю. Я загадываю строчку в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Если угадываешь, что за песня там прямо сейчас, все, получаешь подарок, классную термокружку от Европа Плюс. Строчка эта под номером 10. Что за песня на 10-м месте чарта Еврохит ТОП 40 прямо в это мгновение? Это может быть трек «Мичико». Джейсон Дерула и диджей Гоша. Или это песня группы BTS, которая называется Swim. Вот такие два варианта есть. Либо Мичико, либо Swim. Марат, твое предположение, что за песня на 10-м месте?
2: Ну, мне кажется, BTS сейчас популярнее будет.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому пусть будет Джейсон Дерула.
1: Mm-hmm, хорошо, пускай будет Джейсон Дерула, это абсолютно верно! Марат, ну я тебя поздравляю, Это правильный ответ, конечно же. 10-е место, Мичико, Джейсон Дерула, Мелоди, диджей Гожа. Прямо сейчас в топ-10, скажем так, в нашем чарте Еврохит ТОП 40 входит этот трек. И ты абсолютно правильно сказал, BTS, несмотря на то, что песня вышла пораньше, она выше. На 6-м месте в это мгновение находится. Классный подарок, крутая термокружка от Европа Плюс для тебя. Под эти аплодисменты. Марат, ну ты рад, скажи мне, пожалуйста.
2: Я великолепно рад. Каждое утро доброе.
1: Великолепно рад.
2: И всему Стритомаку привет.
1: Хорошо, хорошо. Спасибо тебе. Я желаю классного утра, классного дня. Пускай все складывается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока.
1: Больше хитов впереди. Баст и мою Мишель послушаем уже сейчас, если я буду танцевать. Делай громче. Летим далее.

Тело, это моя Мишель, баста. Если я буду танцевать, нет, ну а почему бы и нет? 6:50 утра, вторник. Почему бы и не танцевать? Как будто бы, ну а что нам, мало причин нужно, вернее наоборот, да? Много причин нужно, чтобы пуститься в танец? Ну, я не знаю, для меня никогда не нужно было много причин, чтобы начать вдруг резко танцевать в общественном месте. Может быть, поэтому у меня мало друзей. В финале этого часа Basic Element, Touch You Right Now, также Don't Leave, Action Day, серый Миша Миллер прозвучат. Ожидаем бригаду здесь уже через 10 минут.

0: Москве 7 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Минпросвещение определилось с максимальным количеством уроков. Двухэтажные скоростные поезда начнут курсировать между двумя городами. И россияне начали раскупать билеты в Санкт-Петербург. Далее подробности. Но начнем с главного события этой недели. Европа Плюс номер один в России. Таковы данные медиаскопа за период январь-июнь 26-го в крупных городах России по ежедневной аудитории охват за сутки. Спасибо, что выбираете лучших. А уже в эту пятницу, 21 августа, на Европе Плюс будет день номер один. Каждый час с 9 утра до 6 вечера вы сможете стать обладателем 11 тысяч рублей. Слушайте эфир, звоните после сигнала и выигрывайте. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru. К другим событиям. Минпросвещение определилось с максимальным количеством уроков в день. РИА Новости сообщает о том, что по новым методическим рекомендациям количество ежедневных уроков должно варьироваться от 3 у первоклассников до 7 у старшеклассников. Ранее Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий классов. Так, учащиеся 1-х, 5-х, 9-х, 10-х, 11-х классов, а также все дети с ограниченными возможностями не смогут учиться во вторую смену. Двухэтажные скоростные поезда начнут курсировать между Санкт-Петербургом и Выборгом. Они будут отправляться с Финляндского вокзала в тестовом режиме до 20 сентября. Первый поезд стартует в среду, 19 августа. Билеты уже доступны для покупки, а стоимость начинается от 353 рублей. Об этом сообщили в РЖД. Поезда будут оснащены вагонами с местами для сидения, как обычными, так и улучшенными. Внутри будут кондиционеры, биотуалеты, в вагонах повышенного класса предусмотрены одноместные купе с мониторами и системами развлечений. Анонс концертов Kanye West вызвал всплеск бронирований авиабилетов в Санкт-Петербург. По данным

данным сервиса Aviasales, спрос увеличился почти в 5 раз. Отмечается, что главными городами вылета стали Москва, Казань и Екатеринбург. Ранее концертное агентство и представители стадиона «Газпром-Арена» объявили о 2 шоу, запланированных на 10 и 11 октября. Билеты уже поступили в продажу. Цены стартуют от 9000 рублей. Дорогой билет стоит 160 тысяч рублей. При этом самые дешевые билеты купить уже невозможно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 85 рублей 1 копейка. Евро тоже прибавил 98 рублей 34 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7:03 в Москве, бригаду на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Боже, как я скучал вот по всему вот этому. Вот вчера не договорил я про то, что я скучал и как я скучал.
1: Я тоже соскучилась.
0: И очевидно, наш ведущий новостей Паша Беседин тоже скучал и решил начать этот год... объявить этот сезон, точнее, сезоном настоящих действий. Поэтому положил на мое рабочее место словарь ударения для работников радио и телевидения.
1: Не, подожди, но Паша еще очень долго возмущался. Кто взял мою книгу и положил сюда?
0: Причем я знаю, сколько знаю Пашу, он всегда говорил про эту книгу, но никогда не показывал ее, а тут подбросил.
1: А я ее увидела, кстати, в самом начале, еще неделю назад.
0: Угу. Ну,
1: такая старая книга.
0: Книга уверенная, наполненная знаниями.
1: А, кстати, Паша, ты не думаешь, что много уже ударений поменялось?
0: Ну ладно.
1: Ну ладно.
0: Пусть лежит. У тебя дома, Паш, хорошо, не на моем рабочем месте. Ну и какие еще новости? Ну, вчера было неожиданное.
1: Ну, как неожиданно?
0: Ну, один начинающий...
1: Тебе неожиданно, я знала уже.
0: Я единственный в коллективе. Мне кажется, какие-то планы у нас в этом сезоне, знаешь, чуть-чуть у нас как... Как в этом, как в форсаже, дороги разъезжаются. Вы все меньше меня начинаете посвящать в какие-то дела. Вчера я вижу в аккаунтах Европа Плюс, что прилетает Kanye West. Мы поддерживаем этот концерт.
1: Разыгрываем говорят, огромное количество билетов.
0: И все говорят, мы знаем. А как же я?
1: Ну ты, наверное, я не знаю, ну загорал в этот момент.
0: Вот так мне и ответили. А это ведь рабочий чат. Вы представляете, как они в жизни со мной разговаривают? О, ладно, много новых новостей. Классных новостей, классных подарков. Начнем мы с музыкальной битвы. Впереди бригада Music Awards.

0: часов 8 минут в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: Вот ты можешь даже предположить хотя бы, какой сегодня праздник? Почему я тебя искренне
1: Вторник.
0: Так поздравляю?
1: День подкаста.
0: Да, круто. Мы очень близки, очевидно, да, и из этих предположений. Но это отмечается что-то, какой-то день кого-то.
1: А можно подглядеть?
0: Не-не-не-не-не, ну попробуй. Ну почему я тебя так искренне поздравляю?
1: И класс... День путешественников.
0: Ладно, день лучших друзей.
1: А.
0: Окей. Ну, со вторником тоже я тебя поздравляю. Взаимно, так сказать.
1: Я родилась во вторник, уважаю вторники.
0: Поэтому сегодня номинация в битве «Дружеский поединок». Схлестнутся друзья. Первый — это Джесси Джи, «Price Tag». А против нее Адель, «Rolling in the Deep». Призывай,
1: да,
0: голосовать.
1: Да, призываю, голосуйте. Голосуйте в нашем сообществе Европа Плюс ВКонтакте.
0: А победительницу мы послушаем в эфире полностью.

0: Оффенбах, бригаде У на Европе Плюс, 7:12 в Москве. Ну что, Вики, готовы поссорить лучших подруг?
1: Ну, мы не поссорим, просто одну немножечко похвалим, вторую, ну, вторая послушает свою подругу.
0: Иными словами, конечно, готова. Доставай конверт.
1: Да, доставай конверт, скрываю его.
0: А там, ну, не, ну, там такая битва была. Не похоже, знаешь, на дружескую. Сначала одна, потом вторая, на финишной прямой все-таки, вырвав клок голосов, набрав 52%, победила Адель.
1: Ну, слушаем Адель.
0: Rolling in the Deep.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс, бригаде У на Европе Плюс. 7:17 в Москве. Вики, вопрос сразу серьезный. Как ты говоришь, Мартин Гаррикс или Мартин Гаррикс?
1: Гаррикс.
0: Все, спасибо.
1: А ты как?
0: А, так же.
1: Мартин Гаррикс. Ой, расскажу прекрасную новость про китайский кинематограф. Там новый мультик вышел. Заслуживает твоего внимания точно, абсолютно.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.

0: Холли Флейм в бригаде У на Европе Плюс. 7:24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Я такие истории обожаю. Китайский мультфильм внезапно стал кассовым хитом из-за очень плохой графики.
0: О, как.
1: Очень плохой графики. Но я сейчас тебе покажу. Ну как плохая? Ну такая. Интересная. Необычно.
0: Они просто решили показать видеозаставку какой-то видеоигры 2003 года.
1: Ну, даже, мне кажется, пораньше. Неважно. Ну, в общем, китайский мультфильм называется «Бык пришел».
0: New Life. Идет. И потом
1: да, бык идет. А, работали над ним, на самом деле, всего два человечка. Это мама и ее сын.
0: Угу.
1: И работали они целых 5 лет. И делали все на свои деньги. И озвучивали сами. То есть это вот работа, семейный бизнес. Ну, как бизнес? Ну, работа семейная. Вот. Первый человек, которому они показали, их знакомый, который должен был помогать там с распространением, сказал, а давайте мы не будем все-таки это никуда в кинотеатре.
0: Ага.
1: Они же в кинотеатрах решили показать. Они вышли в кинотеатре.
0: А так можно?
1: Ну, вот. Оказывается, можно. Вот. И сначала, естественно, сборы были очень плохие, ну, потому что.
0: Да.
1: Вот, сами догадайтесь. Но потом все стали выкладывать с кинопоказов видосики, мемчики, и сейчас сборы уже 130 миллионов рублей.
0: О, как!
1: Угу. А за первый, там, уикенд было 99 тысяч.
0: Мне кажется, а там мама и ребенок, да?
1: Ну, нет, не ребенок, я думаю, что это взрослый сын.
0: А, взрослый сын. Ребенок. Я потому что подумал, что, скорее всего, этот мультик — это далеко зашедшее домашнее задание, которое мама помогла делать сыну.
1: Возможно.
0: И чуть-чуть перестаралась.
1: Но выглядит круто, я посмотрела.
0: Настолько плохо, что даже хорошо.
1: Ага,
0: такое мы любим.
1: Да. Там даже есть змея, она выглядит как лента.
0: Я думаю, этим и вдохновлялась мать.
1: Скорее всего. Итак, перемещаемся дальше. На немецком курорте в Баварии двоечникам стали бесплатно раздавать мороженое и соленую соломку. Для того, чтобы получить угощение, нужно просто показать свой аттестат. И как-то достаточно... А отличникам не дают. Вот.
0: А если нет аттестата, можно доказать своими знаниями, что ты достоин соломки?
1: 2+2. 18. Держи, мальчик. Как сказала управляющий пляжем, который, собственно, придумал эту историю, он говорит, двоечников надо поддержать, они так переживают. Ну вот не знаю.
0: Ходила бы ты, Вики, голодная.
1: Ходила бы я голодная, да. А ты бы? Ты тоже голодный. И Леха бы. Мы бы все голодали.
0: Да. Потому что в свое время насытились гранитом.
1: Но, говорят, на соседнем пляже отличников катают на ватрушках.
0: А, то есть это тот же отель, просто с двумя пляжами. Хорошо, Вики, спасибо большое тебе. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на вторник, 18 августа.
1: Овны, часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это было неудивительно.
0: Тельцы, звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь.
1: Близнецы, нам сегодня повезет во всем, что касается любви.
0: Раки. Будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации.
1: Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит.
0: Девы, нам не нужно переоценивать свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям.
1: Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого.
0: Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть.
1: Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них.
0: Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых.
1: Водолеи, день будет не самым веселым, но плодотворным.
0: Рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких.

0: Don't Wanna Go Home, это Медуза в бригаде Уны и Европе Плюс, 7.35 в Москве. Ну вот и настал тот час, когда ты можешь что-то придумать.
1: Угу, я уже придумала.
0: Придумала?
1: Да, мне нужен только человечек какой-нибудь.
0: Шансы велики на победу сегодня, первой мысли. Окей, ладно.
1: Но шансы всегда есть, как ты говоришь.
0: Да, спасибо. Спасибо, очень мотивирует звонить. Звоните, впереди первой мысли.

0: плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76. 16.
7: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: пока на Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет, привет.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Слава.
1: Слава? Слав, ты откуда?
2: С Новосибирска.
0: Новосибирск.
1: Слав, а как твое лето? Вот, вот давай, по десяти...
2: Прекрасно.
1: По десятибалльной шкале, вот все успел сделать, все, что хотел?
2: Да, все успел.
0: Да, Слав, а есть вероятность, что через несколько лет ты будешь говорить, а я вот до сих пор вспоминаю то выдающееся лето 26-го? Или пока что еще есть планы, которые стоит совершить, чтобы это лето стало выдающимся?
2: Нет, еще есть, конечно,
0: еще
2: планы.
0: Еще есть. Угу. Но один из ближайших... Победа в первой мысли.
1: Да.
0: Я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
1: А ты знаешь, я тебя буду возвращать очень дерзко.
0: Да.
1: Очень опасно. Ага. Опасно точно абсолютно. И вот маняще.
0: Маняще?
1: Ну, ты услышишь этот звук, сразу придешь, не знаю, с каким настроением, но сразу появишься.
0: Слав, удачи нам всем.
2: Спасибо.
1: Итак, Слав, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача придумать окончание фразе. Потом то же самое сделает Вэл. И если где-то совпадете, победа твоя, с меня подарки. Ну, и слава Славе. Вот. Итак, давай попробуем. Салат с...
2: Цезарь.
1: Нет, салат с...
2: Нет. Салат с огурцами.
1: С огурцами, все, супер. За это лето я ни разу...
2: Не выспался.
1: Угу. Какое великолепное...
2: Утро.
1: Угу. Самая сложная профессия?
2: Шахтер.
1: Угу. Ну и последнее. Чемпионат по поеданию?
2: Хот-догов.
1: Шикарно, мне кажется, шансы есть. Возвращаем Вэлла.

0: Попали!
1: А вот так вот на самом интересном месте закончилось.
0: Ладно. Будем считать, что все отвлеклись в этот момент от эфира и никто не слышал.
1: Итак, слово «молодец».
0: Да?
1: Да, шикарно.
0: Не сомневался.
1: Пробуем?
0: Вперед.
1: Салат с...
0: майонезом.
1: Слава, более здоровый образ жизни. С огурцами.
0: С огурцами. Ну, с майонезом.
1: И майонезом. Да. За это лето я ни разу...
0: Ни разу. За это лето я ни разу... За это лето я ни разу не упал.
1: А я падала.
0: Причем я посмотрел на тебя и вдохновился тобой.
1: Не выспался.
0: Не выспался. Ага.
1: Какое великолепное...
0: Такое великолепное...
1: Какое великолепное...
0: Утро.
1: Да.
0: Да.
1: Ну, да, Слав, все, победа уже есть. Давай еще добьем, так сказать. Самая сложная профессия. Реально сложная.
0: Инженер.
1: Шахтер.
0: Шахтер, да, да, и там, и там.
1: Ну и последнее. Чемпионат по поеданию.
0: Сегодня у нас вторник. Беляшей.
1: Беляши же по четвергам.
0: Ну вот видишь, как. Видишь, какая жизнь.
1: Сегодня вторник, хот-доги, конечно.
0: Слава, утро нас объединило. Лови подарок.
2: Маленькая колонка.
3: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Слава, поздравляю, наша небольшая колоночка.
4: Спасибо.
0: С мощнейшим звучанием твоя. Ты молодец.
4: Ура!
0: Тебе чудесного дня и Новосибу большой привет. Счастливо.
1: Пока!
4: Спасибо, пока-пока.

0: Анатор Бригадил на Европе Плюс, 7.48 в Москве. Вики, нет ощущения, что мы с каждым годом все больше берем на себя ответственность в бытовых делах и не вызываем профессионалов, самонадеянно думая, что мы справимся сами дома?
1: Но это взрослая жизнь.
0: У нас разные дома, звучит, как будто бы мы... Ну вот я вчера...
1: В одном доме все портим.
0: Я вчера поверил в себя, думаю, там выключатель заедал. Mm-hmm. Он просто не выключался. Всегда свет горел в одной комнате. Думаю, ну ладно, сейчас быстренько вскрою, посмотрел видео, как это делать. Но случайно сломал выключатель. Ну, думаю, да не страшно.
1: Ладно, да.
0: Пойду куплю и все сделаю заново.
1: Ну как?
0: Ну, надо было изначально выключатель поберечь, конечно, а не ломать его сразу, потому что во всех магазинах, где я показывал форму выключателя, все впервые в жизни видели такую форму.
1: А, и говорили,
0: стенке,
1: что это
0: дыра.
1: Что-то уникальное.
0: Именно, вот под этот индивидуальный выключатель. А вот теперь живу с проводочкой открытой. Вот сегодня продолжится путешествие в поисках. Ребят, расскажите вы истории, когда лучше бы дело доверили профессионалам.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там появилось специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в сообщество Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
9: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3.07.2026.
15: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
16: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
17: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
20: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
22: Европа+.ру.
23: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Recheck. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем истории, когда... Вот лучше, конечно, свои таланты спрятать в кармашек и позвать профессионала, чтобы он вместо тебя все это сделал.
2: Давай.
1: Ну, давайте.
2: И лучше позвать сразу, а не когда надо уже переделывать.
1: Ну вот, мне кажется, отличная история.
3: Всем доброе утро. Посмотрела я как-то ролик «Как постричь дома каскад самостоятельно».
2: Я тоже видела его.
3: Ну, что я могу сказать? Хорошо, что волосы, не зубы, отросли.
1: Ну, что я могу сказать? Будь проклят интернет!
2: Но самое главное, ты знаешь, когда ты решился дома постричь каскад, не решать в этот момент еще челку себе постричь. Ну, чтобы хотя бы была одна проблема.
1: А каскад, он с челкой, ну, как вообще?
2: Бывает, с челкой, можно с челкой, можно без челки.
1: А есть люди, которым нравится, ну, носителям? Каскады с челкой нравятся?
2: Каскады, да, хорошая вещь.
1: Счастливые люди. Ну, и еще одна история.
4: Привет, Европа Плюс. Как-то раз я хотел обклеить машину пленкой. Пришлось потом машину рихтовать. Слава богу, уже я не стал ее сам рихтовать.

0: Москве 8 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Еще одну группу альпинистов спасли на Эльбрусе. Армения терпит убытки после потери российского рынка. И новый тип космического объекта нашли астрономы. Далее подробности. Еще одну группу альпинистов спасли на Эльбрусе. МЧС сообщает о том, что спасатели нашли сразу две группы, которые пережидали непогоду. Ранее сообщалось, что спасатели ищут на Эльбрусе группу из 8 альпинистов. Они не вышли на связь в установленное время. При этом маршрут группы был зарегистрирован. Спасатели МЧС России спустили обе группы туристов в 14 человек на поляну Азау. От дальнейшей медицинской или другой помощи туристы отказались. Минтранс опроверг сообщение об изменении порядка хранения и обработки персональных данных пассажиров. Об этом пишет ТАСС. Поводом для комментария стали публикации о проекте формирования единой базы пассажиров, которая могла бы включать паспортные данные, сведения о маршрутах и датах поездок. В ведомстве пояснили, что такие данные о поездках по стране аккумулируются в единой государственной информационной системе с конца 2013 года. Ее используют в обезличенном виде для построения статистической отчетности. Армения терпит убытки после потери российского рынка. Доходы страны от экспорта овощей и фруктов обвалились, сообщают экономисты. Для сравнения, Евросоюз купил у Армении продукции на 364 тысячи евро. Это в 80 раз меньше по сравнению с поставками в Россию в прошлом году. Сейчас товарооборот России и Армении сократился на две трети. Резкое падение двусторонней торговли фиксируется на фоне охлаждения отношений Москвы и Еревана из-за изменения внешней политики Армении. Исследование Мадридского университета показало, что люди с выраженными чертами нарциссизма и психопатии чаще демонстрируют предпринимательский склад ума. В опросе участвовало 600 работающих взрослых из Испании, которые прошли тесты на предпринимательские склонности. Они чаще встречались у людей с высоким уровнем нарциссизма. Новый тип космического объекта обнаружили астрономы. Это звезда с черной дырой. Объект выглядит как маленькая красная точка и находится в ранней Вселенной. По размеру он сравним с Солнечной системой, при этом ярче звезд в 100 миллиардов раз. В центре находится черная дыра массой около 100 тысяч Солнц. Она поглощает вещество и питает энергией плотно.

водородную оболочку. Открытие поможет понять природу других подобных объектов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 85 рублей 1 копейка. Евро тоже прибавил 98 рублей 34 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Правда доброе? Как у тебя настроение?
1: Хорошо, у тебя?
0: Да, у меня прекрасное. Ты же тоже ведешь отчет в начале нового сезона, через какое количество дней...
1: Хочется спать.
0: Захочется спать и снова в отпуск.
1: Вот. Но обычно... пока нормально.
0: Ты помнишь прошлогодние показатели? Ну, по-моему...
1: А ты, у тебя есть специальный календарь?
0: Да, я слежу за тобой, по-моему, там день на четвертый, да?
1: А, ты следишь за мной, у тебя есть календарь для меня?
0: Ну, конечно. Смотри, ты помнишь всю мою жизнь, и я в любой момент могу к тебе обратиться, и ты с точностью расскажешь какую-то ситуацию, связанную со мной.
1: Да.
0: А я за тобой просто иногда слежу в начале сезона.
1: Хорошо.
0: Ну, еще сегодня вторник, первый подкаст «Личка» нового сезона тоже вас ждет.
1: Нам столько хочется вам рассказать всего.
0: Там, да, там... Ну, там невозможно то, что будет в подкасте, уместить в основной эфир и по временным нюансам, потому что долгие истории, ну и по моральным, видимо, тоже.
1: Да.
0: Там то, что никогда не попадет в эфир. Но это уже можно будет и посмотреть, и послушать вечером. А прямо сейчас давайте поиграем в «Эвридейку».
1: Давайте, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди «Эвридейка» в бригаде «У» на Европе+. Плюс.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, Бригаду на Европе Плюс, 8.07 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, давайте путешествовать чартером, Бригаду. Без виз, без денег, без приглашения. Вы можете случайно оказаться на борту и улететь. Сегодня знаешь, куда летим?
1: Куда летим?
0: Сегодня летим в страну, которая связана с нашим звукорежем Лехой. Да.
1: Так.
0: Да,
1: Китай.
0: Китай, да, но нет.
1: Потому что Леха любит лапшу.
0: Ну и он все-таки у нас дальневосточный парень. Нет, нет, не Китай.
1: Беларусь,
0: да, он там был недавно, но нет, ладно, нужно больше вводных данных. Скажем так, он на частичке этой страны приезжает на работу.
1: Франция?
0: У него ж пишу.
1: Да, точно.
0: Да, а там в чартах Юджел, Дэвид Гетта и Френч Монтана с треком Shine.
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Приветик.
1: Оля.
2: Оль, а ты откуда?
1: Из Саратова.
0: Из Саратова.
2: Олечка, ты знаешь, что у Вэлла любимое женское имя — это Оля?
1: Нет, не слышала.
0: Вот, Оля, я тебе так скажу, это мои любимые три буквы. Ну ладно.
1: Это отлично.
0: Ну все, Оль, мы тебе желаем удачи. Прямо сейчас Вики тебе кое-что перечислит. Это будет какой-то список. Ты, пожалуйста, внимательно послушай его, а потом будет задание. Готова?
1: Угу.
0: Вперед.
2: Паттай, том-ям, том-ха, карри, роти, сатай, чикмерули.
0: Я сейчас думал, том-ям, Том Харди. Так, Оль, вот из всего списка, как ты думаешь, что лишнее? Хотя это вообще не лишнее.
1: Ну, вот том-ям, знакомое слово.
0: Том-ям — знакомое слово.
2: Хорошо.
0: А чем оно тебе знакомо? Что такое том-ям?
1: Суп. Знаменитый тайский острый суп.
2: Вот. Тайский суп. Хорошо. Тут много всего тайского. А вот что-то одно не тайское.
0: А можно еще раз списочек, пожалуйста,
2: можно
0: огласить?
2: Паттай, том-ям, том-ха, карри, роти, сатай, чикмерули. Вообще песня, да, получилась?
0: Угу.
2: Карри, роти, сатай, чикмерули.
0: О, тебе бы болельщица какой-то спортивной команды. Да, да, Оль.
1: Но мне почему-то кажется, что роти.
0: Роти? А почему так думаешь?
1: Не знаю, вот не нравится мне слово.
2: Ты просто его не пробовал.
0: Не, ну может, роти-то и вкусное, но слово, конечно. Давай, Оль, финальная попытка.
2: Давай.
1: Нет, подождите, так, роти. А еще раз, в конце, что было?
2: Сатай и чикмерули.
1: Чикмелы. Окончательно.
2: Да, они же чикмерули.
0: Ну, не прям чикмерули.
2: Чикмерули.
0: Ну, и мне обязательно там чикмерули.
2: Чикмерули?
0: Чикмерули. Да, да, Оль, слышно даже, видно по глазам, что ты определила, что все тайское, а чикмерули — это грузинское блюдо такое.
2: Да, у меня просто акцент.
0: Да, курочка с чесночным соусом. Оль, которая принесла тебе победу, мы тебе дарим нашу фирменную футболочку. Поздравляем.
1: Спасибо.
0: Оль, хорошего тебе дня, и звони нам еще, и Сарату привет. Счастливо. Пока.
1: Пока.

0: Let me be, let me be. The Second Voice. Ну, авторское прочтение песни. Бригаде У на Европе Плюс. 8:17 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Любишь ли ты Райана Гослинга?
1: Я люблю. Особенно обожаю его видео из детства, где он в клубе Микки Мауса.
0: Да.
1: Ты видел этот видос, где он танцует?
0: Конечно, видел.
1: Настолько круто танцует, настолько он себя классно ведет, харизматично на сцене.
0: А как думаешь?
1: Я поклонница молодого Райана. Ну, и взрослого.
0: А вот больше ты под кого бы хотела сейчас видеть? Здесь,
1: сейчас взрослого.
0: Да, взрослого. Хороший ответ. Я бы сказал правильный. У нас впереди фактовый зал. Говорим о Райане Гослинге. Здесь бригаде У на Европе Плюс.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
4: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
5: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+, по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню. Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб «CyberX».
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72.
12: Круглосуточно.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности.

0: Вэйр, это Темпер Сити, бригаде У на Европе Плюс, 8.23 в Москве, Вики.
1: Угу.
0: Начинаем.
1: Начинаем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Ну вот тут уж наверняка браво, Вики, браво, мэр. Райан Гослинг в студии, можно сказать.
1: Да, да, прекрасный артист, мне очень нравится. Мне кажется, вот он талантлив со всех сторон.
0: А он знаешь, прям с детства, ну, артист вот.
1: Ну, артист, но харизма. Ну, вот звездочка-то наша. Вот, да, наверное, так говорили ему родственники.
0: Скорее всего.
1: Вот. Ты знаешь, что Райан Гослинг, оказывается, мог быть участником группы Backstreet Boys?
0: Не,
1: да.
0: Серьезно?
1: Да, да, да. Дело в том, что в начале 90-х он жил в одном доме с AJ Маклин, да, он Маклин, который создатель группы. Группа, собственно, Backstreet Boys.
0: Ого.
1: Да, и он ему говорит, а ты не хочешь, как бы, я тут группу соединяю, как бы, образовываю, не хочешь ли поучаствовать? На что Гослинг такой, да не, я что-то не думаю, что будет успех у твоей группы.
0: Угу.
1: Ну и все.
0: Ну и все. И спас карьеру свою, получается. В долгой дистанции.
1: Ну не знаю, не знаю, но я думаю, что потом он жалел.
0: Ну а потом опять перестал жалеть. Я думаю, он жалел лет 6, ну во времена пика Backstreet Boys. А потом ему стало легче, когда поперла личная карьера.
1: Возможно, возможно.
0: Интересно. Ты знаешь, Райан, он же ведь такой, человек нескромных талантов и достижений. Он, кстати, мог сыграть Доктора Стрэнджа и Бэтмена в «Темном рыцаре». Ну, то есть две разные роли. Не то, что в одном фильме он двух супергероев играл. Но отказался.
1: Тоже, что-то Райан такой разборчивый.
0: Отказался, да. У него внушительная коллекция редких автомобилей. То есть он такой фанат этого дела. Основал собственную группу, кстати, когда-то, с которой выпустил альбом и гастролировал по стране. Да. Но самое сногсшибательное в его карьере – он обожает вязать.
1: Вау!
0: Да, да, любовь к этому делу возникла на съемках фильма «Ларс и настоящая девушка». Ты смотрела?
1: Mm-mm.
0: Неправильный ответ, мы же все-таки поклонники Райана Гослинга.
1: Смотрела,
0: да,
1: просто название не помнила.
0: Да-да-да, там еще, ну, вязаная одежда такая выдающаяся. В общем, как вспоминал актер...
1: Он сам связал себе одежду для съемок.
0: Там он целый день находился в комнате, полной пожилых женщин, которые не переставали вязать. Они-то его обучили этому искусству, и позже актер назовет тот съемочный день одним из самых спокойных в жизни. А вязать он любит до сих пор.
1: Приятно, приятно.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Ну и тему следующего факта предлагайте, а впереди итоги.

0: градусах. Это градусы в бригаде У на Европе плюс 8.31 на Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Итак, в битве Райанов Гослингов, набрав 64,5%, побеждает Райан Гослинг. Из моего факта. Спасибо, ребята. Спасибо. Ну что, нужно же серьезно начинать новый сезон. И в том числе новый сезон фактового зала.
1: Да.
0: Поэтому завтра в фактовом зале вязание.
1: Хорошо.
0: Это мы еще, по-моему, не брали. Ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на вторник, 18 августа, Овны. Часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно.
1: Тельцы и звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь.
0: Близнецы, Вики, сегодня повезет во всем, что касается любви.
1: Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации.
0: Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит.
1: Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям.
0: Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого.
1: Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть.
0: Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них.
1: Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых.
0: Водолеи, день будет не самым веселым, но зато плодотворным.
1: Рыба, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких.

0: Edifier Love, это Феликс Сен и Софелис Бакстер, бригадю на Европе Плюс. 8.35 в Москве. Пришло время опять что-то взять и подарить всем, кто примет участие в игре, посвященной фильму «Жертвы обстоятельств».
1: Кстати, фильм выходит уже в четверг на все экраны. Обязательно смотрите в кино. Ну, а если хотите поучаствовать, то нужно написать нам правильный ответ на наш сайт europlus.ru. Не забыть указать, естественно, свой номер телефона, чтобы могли перезвонить.
0: Ну, и имя желательно, чтобы беседа сразу была интеллигентная по имени. А теперь, внимание, вопрос. Кто исполнил в фильме главную женскую роль? Пишите впереди «Жертва обстоятельств» в бригаде «Умный Европе Плюс».
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
7: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
11: Но...
10: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
13: Кто это везет миллион на новенькой машине?
14: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет.
13: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
15: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
16: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
17: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
2: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.
1: 8.42 в Москве. Ну так уж вышло, все мы жертва обстоятельств этой игры. Вот попал в игру, получил подарок, но настоящая жертва обстоятельств. Этот фильм выходит уже в этот четверг, послезавтра, при поддержке Европа Плюс на все экраны страны.
2: Ну а мы каждый день дарим классные подарки.
1: Да, у нас есть Иван. Вань, привет.
3: Ваня, привет.
1: Привет.
2: Там... Ванечка, привет, откуда?
3: Я из Питера.
2: Из Питера.
1: Вань, там все нормально? Как будто бы кто-то очень большой и громкий чихнул рядом.
3: Я в спортзале, тут все чихнули.
2: Пыльный спортзал.
1: Хорошо, давай между подходиками. Сейчас тоже полезно проведем время. Вань, знакомься с соперницей, это Катя. Катюш, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Привет, Катя, а ты где живешь?
4: Во Владимире.
2: Во Владимире. Катюш, а ты на работе, в спортзале или на прогулке?
4: На работе.
1: На работе, хорошо. Не в тренажерном зале работаешь, на всякий случай?
4: Нет.
1: Хорошо. Итак, ребята, вы, во-первых, классно справились и первыми с отборочным заданием. Задание было такое: назвать имя актрисы, которая исполнила главную женскую роль в фильме «Жертва обстоятельств». И это...
3: Аня Тейлор.
4: Аня Тейлор.
1: Молодцы. Да, все верно. Да. Ну, а теперь к игре. Пару слов о сюжете. Значит, в сюжете фильма, переживающий не лучшие времена, известный актер намерен произнести какую-то вдохновляющую речь с призывом к активным действиям против изменения климата, рассчитывая тем самым вернуть к себе внимание. Ну и вдруг что-то происходит, что именно происходит, можно узнать, посмотрев фильм, а мы поговорим о климате, точнее об игре «Горячо-холодно».
2: Помнишь, как в детстве играли?
3: Да-да-да.
2: Да.
1: Вики спрятала... Ваши подарки кое-где. Да. И ваша задача по очереди называть места, а мы будем говорить, горячо или холодно.
2: Сегодня я решила выбрать это место как школу.
1: Школу. Хорошо. Вань, ты написал первый правильный ответ, поэтому с тебя и первый ответ. Как,
2: ну,
1: думаешь,
2: как думаешь,
1: где в школе спрятан подарок?
3: Может быть, в спортзале?
2: Холодно.
1: Холодно. Холодно. Катя?
4: В кабинете. Биология.
2: Холодно.
1: Холодно. Ваня?
3: Медкабинет.
1: Медкабинет. Холодно. Холодно. Пока все холодно. Катя?
4: Кабинет математики.
1: Холодно.
2: Холодно.
1: Хотя, ты знаешь, мы же не знаем, какая там логистическая структура в школе. Может, там все близко.
2: Ну, правда, не совсем то пока.
1: Но пока холодно. Ваня?
3: Возможно, столовая.
2: Да. А вот тут сразу горячо.
1: Горячо.
2: Там и подарочки лежат, и пицца вот эта школьная.
1: Школьная пицца? Нет, у нас были...
3: Да-да-да, и сосиска в тесте.
2: Конечно.
1: Вау, вот это питерская школа. У нас было кусочек колбаски в тесте.
2: Колбаска в тесте?
1: Ну, такая, кусочек докторская и вот в тесте.
2: Серьезно? Не сосиска в тесте?
1: Нет. Сосиски были за деньги.
2: А, так это тоже мы за деньги делали.
1: Ваня, победа твоя, и мы тебе дарим климатическую систему. Поздравляем!
2: Поздравляем!
3: Круто!
2: Катюш, для
3: круто,
2: тебя у нас...
3: Круто, спасибо.
2: Для тебя у нас тоже есть подарок, это метеостанция.
1: Поздравляем!
4: Спасибо.
1: Ребятки, хорошего дня, звоните нам еще, счастливо.
2: Пока!
4: Пока! Пока.
0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.

0: Сейми, это Маранди, Бригадю на Европе Плюс, 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вспомину истории, когда мы что-то попытались сделать, а потом поняли, что лучше бы изначально доверили это профессионалу.
1: Ну вот я когда вернулась из отпуска в Москву, я на Пинтерест увидела, что очень многие покупают мозаичную плитку и обклеивают ей подоконник. Выглядит очень красиво. Я решила...
0: Маленькие мозаичные такие,
1: маленькие, да? Я думала, о чем я хуже?
0: И?
1: Ну, нормально, я долго мучилась. Достаточно хорошо получилось, но с затиркой оказались большие проблемы.
0: Так, я перестану тебе подыгрывать. Ты показывала роскошная работа.
1: Ну, не роскошная, там с затиркой проблемки есть. Но... И я все делаю так, ну, наверное, нормально. А мне еще волос спрашивает, а что, можно на пластиковый подоконник приклеить? Я говорю, да не знаю.
0: Ну, у меня приклеилось,
1: значит, можно.
0: Вот то ли дело Леха, который 4 раза пытался ванну герметиком проклеить. И, мне кажется, не оставляет попыток до сих пор. Соседи снизу в шоке, да, когда поливы закончатся. Расскажите, что вы начали делать, сделали плоховато и решили, нужно было сразу отдавать дело в руки профессионала.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Собственно, рассказывайте свои истории.
0: Либо отправляйте голосовые в сообщество Европлюс ВКонтакте личным сообщением. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogeta.t2.ru.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Продукт аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
2: Огненная гора изголодалась.
1: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: Чимин, бригаде УН и Европе Плюс, 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете истории, в рамках которых лучше бы сразу бы отдали дело в руки профессионалов.
1: Слушаем. Check. 1, 2, 3,
0: check. Саундчек. Бригаде У. Ну вот, начнем с того, это классика. Пока сам не столкнешься, я думаю, каждый мужчина думает, что без проблем.
2: Привет, Европа Плюс. Мы заказали кухню. Муж сказал, я соберу сам. Не надо никому платить, никого вызывать. Я вообще-то все сам умею. В итоге мы собирали кухню больше 2 месяцев. И все равно вызывали мастера.
1: Но мне кажется, это рисково. Еще шкаф собрать, ладно. Обувницу еще, ладно.
0: Ну, ты понимаешь, у меня еще не было опыта собирать кухню или в своей квартире.
1: Я знаю, ты делал дырку для раковины в столешнице. Это тоже круто.
0: Да. Но не надо об этом на всю страну, я же в съемной квартире живу. Владелец не знает, что не профессионал в разных. Да, конечно, нет. Ну, кажется, что там, шкафчик повесил, другой шкафчик повесил. Но, видимо, все чуть-чуть сложнее. И еще одна выдающаяся история.
3: Привет, бригада У, с выходом вас. Так долго вас не было, соскучились всей душой по вам. Что я решил сделать и не получилось у меня? Утопил я свои смарт-часы, которые были непотопляемые. Думаю, ну, дай-ка я их разберу, что же я, не сделаю. Ну, что же я, не сделал. Они на гарантии были. Надо было отнести в ремонт. Так что так, деньги на ветер. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
1: Как на ветер, воду, получается.
0: Ну, я бы тоже в себе поверил. Ты смог утопить непотопляемое.

0: Москве 9 часов утра. Европе плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Карты иностранных платежных систем могут выйти из оборота уже в следующем году. С 1 сентября автомобилистов в России ждет целый ряд изменений. И ежегодный конкурс на самую уродливую собаку в мире прошел в Калифорнии. Далее подробности. Карты иностранных платежных систем могут выйти из оборота уже в следующем году. В Госдуме заявили о том, что карты международных систем Visa и MasterCard полностью исчезнут в нашей стране к концу 27-го. По словам экспертов, устаревшие карты хуже защищены, а также теряют товарный вид из-за износа. Помимо этого, они несут риски для владельцев из-за того, что в таких картах используются старые иностранные сертификаты безопасности. Постепенно все такие карты будут вытеснены современными российскими картами МИР. Осенний пик спроса на топливо может совпасть с выходом российских НПЗ на плановые работы. По данным «Коммерсанта», это относится к крупнейшим отечественным заводам и к одному из двух заводов-поставщиков в Беларуси. Источники отмечают, что компенсировать недобор топлива попытаются за счет поставок из Индии. Вероятно, индийское топливо будет направлено на АЗС крупных компаний в обход биржи. Эксперты отмечают, что отказаться от плановых технологических ремонтов заводам невозможно, поэтому сбалансировать рынок в осенний период будет непросто. С 1 сентября автомобилистов в России также ждет ряд изменений. Таксисты смогут оформлять полисы страхования ответственности перевозчика на срок от одного дня. Также вводится новый приказ Минтранса о режиме труда водителей. Смена до 10 часов, перерыв от 30 минут до 2 часов и еженедельный отдых не меньше 45 часов. Документы для перевозок переведут в электронный формат с переходным периодом до 27 года. Кроме того, ужесточаются правила перевозки животных и детей в автобусах, а также уточняются требования к ручной клади в такси. Ежегодный конкурс на самую уродливую собаку в мире прошел в Калифорнии. Победителем стала 6-летний мопс Джинни Лу с обвисшим языком и выпученными глазами. Собака была найдена в горах Южной Кореи. Она любит греться на солнышке и встречать гостей, а при виде своего отражения начинает кричать. Победительница получила $5000, кубок и поездку в Нью-Йорк, а ее фото появится на банках с различными напитками. В этом году конкурс отметил свое 50-летие. Он популяризирует идею брать питомцев из приютов. В завершение выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 85 рублей 1 копейка. Евро тоже прибавил 98 рублей 34 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9.03. Всем отличного дня!

0: 9 часов 3 минуты в Москве. Это бригада. Я Вики, кстати. А вот и Вэл. А ты где?
1: Я здесь просто решил проверить, а каково бы это было, если бы ты всегда все начинала?
0: Угу. Ну, ты предупреждай меня.
1: Нет, ну, с другой стороны, в нашем коллективе в 99% ты всегда все начинаешь. Нам остается только в эфире хоть что-то начинать. Привет, я Вэл. Так, ну что, еще час будем вместе?
0: Да.
1: И, может, сделаем то, чего мы в этом сезоне еще не делали.
0: Откуда ты from?
1: Да. Да.
0: Ну, кстати, я думаю, что огромное количество классных каких-то мероприятий было летом.
1: И мероприятий классных было, и много слушателей писали, что попутешествовали по разным городам нашей прекрасной страны.
0: Угу.
1: Есть что рассказать, поэтому, ребята, напишите, как вас зовут, ваш номер телефона, где вы живете и что-нибудь классное о вашем местечке.
0: Да, пишите нам все это на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
1: А мы кому-нибудь перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде «У» на Европе+.
2: Бригада!

0: Да-да, это Шакира и Бурнобой Бригадю на Европе Плюс, 9.07 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты from, будем слушать хиты, которые вновь стали популярными. И ты знаешь, Вики, в мире есть вещи необъяснимые человечеству. Например, как так можно роскошно выглядеть с утра. Да, Вики, это вот по поводу тебя, конечно.
1: Спасибо.
0: Ну и к этой песне тоже. Вроде бы ничего такого не произошло, а она, эта песня... в лидерах Шазама.
1: Я, кстати, обратил внимание, она прям резко вылетела.
0: Нет, ну если вы хотите, то давайте слушать. Ребята, это Кэти Перри, Dark Horse.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: часов 10 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс начинается. Давайте знакомиться с главной героиней, одной из. Это Наденька. Надь, привет.
1: Надюш, привет.
2: Привет всем.
0: Надя.
2: Привет, привет всем.
0: Надя, ты правда живешь в Вологде?
2: Да.
1: Классно тебе. Мы очень любим Вологду.
0: А ты была в Вики
1: Вологде? И вологодские Вологде? Продукты.
0: Вот. Ты была в Вологде?
1: Да, была. Давно-давно.
0: Вот. Я не был ни разу. Все где-то рядышком. Угу. Вот как-то... На Череповце заканчивается знакомство с Вологодской областью, но знай, как уже Вики сказала, Вологда бывает в наших организмах частенько, благодаря вашим прекрасным продуктам. Надь, знакомься с коллегой по «Откуда ты промо?» — это Михаил. Миш, привет.
3: Привет, привет.
1: Привет, привет, Миш.
0: Миша — это Надя, Надя — это Миша. Сегодня вы работаете в паре.
3: Хорошо.
2: Миша, привет.
0: У нас есть 5 вопросов, Миш, все они будут адресованы тебе. На каждый ты отвечай. Надя, после каждого ответа предполагай, где живет твой напарник. Если город разгадается, подарки всем. Надя, Миша, удачи. Начинаем.
1: Миш, а вот ты знаешь, что связывает тебя и Риану?
0: Ого.
1: Никто не знает. Даже Риана не знает. Давайте я подскажу. Ну, мало ли, в голову не приходит. Вот и в твоем городе, и на Барбадосе, собственно, откуда Риана, живет примерно одинаковое количество людей. 285 тысяч.
0: Да ты что?
1: Вот теперь можешь знать, что у вас вот живет столько же, сколько на Барбадосе.
0: А это правда, да? Примерно 285 тысяч у вас?
1: Правильно я говорю?
3: Ну, примерно около 300 тысяч.
1: 300 тысяч.
0: Да.
1: Всех знаю в лицо.
0: И на будущее, Вики, не занижай, пожалуйста.
1: Не занижай.
0: Надя, есть вариант?
2: Даже не знаю. Какой-нибудь Владимир.
0: Владимир.
1: Владимир, хорошо.
0: Хороший вариант, кстати, но пока мимо. Миш, наверняка в мире есть огромное количество всяких диет. Но представим, что существует диета, в рацион которой входит только местная кухня, место, в котором ты живешь. Вот что бы входило в эту диету? Главным образом.
3: Подкоголи.
0: Ага.
1: Что это такое, интересно?
0: Ну, подкоголи, стыдно не знать. Все знают.
1: Как будто в боулинге.
0: Подкоголи. А, это все, да? Это диета из одного продукта. Подкоголи.
3: Да, очень вкусный продукт.
0: О, а что такое подкоголи, можешь рассказать?
1: Ой, я боюсь.
2: А он вообще из чего делается?
0: Да, что там?
1: Это приятно звучит?
3: Ну, это
1: уверен?
3: Типа вареников, пельменей.
1: А, фу, хорошо. А-а-а.
3: Местное блюдо.
0: Ой, ну это хорошо. Это вкусно наверняка, Надя.
2: Вареники, очень пельмени, вкусно. Не знаю, это нам где-то где-нибудь Сибирь, Новороссийск какой-нибудь. Ой, нет.
0: Новосибирск, наверное.
1: Новосибирск.
0: Да?
2: Новосибирск.
0: Да? Нет.
1: Нет.
0: Всем подкоголи за наш счет.
1: Итак, Миш, скажи, пожалуйста, а вот если мы приедем с Вэллом в твой город, есть какая-нибудь набережная, по которой можно погулять?
3: Есть знаменитая набережная Брюгге.
1: Брюгге? Так и называется?
3: Набережная Брюгге, набережная Амстердам.
0: Ну, очень интересный город у вас в России. Надя? Может быть, ты что-то слышала про легендарную набережную Брюгге?
2: Брюгге, набережная, даже не знаю где.
0: Ну, давай еще подсказку.
1: В фильмах только.
0: Да. Еще подсказочка. Миш, а как переводится название твоего города с одного языка? Только пока не говори, с какого именно языка.
1: Ты если знаешь перевод.
0: Да.
3: Красный город.
0: Красный город.
1: Красный город.
0: Ох, как.
1: Угу.
0: Надя?
2: Красноярск?
0: Красноярск!
1: Было бы хорошо, но не так все просто. А вот, Миш, с какого языка переводится «Красный город»?
3: С марийского языка.
1: С марийского? А ты знаешь марийский?
3: Да, знаю.
1: Ой, а можешь там сказать, там, «Доброе утро», например? Ну, что-нибудь хорошее, только хорошее.
3: Поро эр.
1: Ага, нам нравится.
0: Красиво. Итак, Надя, что мы имеем?
1: Марийский язык.
0: Да, соответственно, Мариэл.
2: Я шкарапа.
0: Да! Да!
3: Да, молодец.
1: Поздравляем.
0: Все молодцы. Надя, Миша, за победу в «Откуда ты from» каждому из вас дарим по нашей фирменной футболочке. Поздравляем. Я так полагаю, у кого-то из вас уже началась активная работа там по телефону, поэтому хорошего дня, звоните еще, счастливо.
1: Пока.

0: Фэнтоми, это Алок в бригаде Уны в Европе Плюс. 9:17 в Москве, Вики.
1: Да, пока нас не было, столько всего произошло. Но там нечто гениальное, мне кажется.
0: А когда вот была в отпуске, жалела о том, что ты в отпуске, когда что-то произошло, уже потом же через месяц не рассказать, уже не новость, а
1: да,
0: старость
1: есть
0: будет.
1: Такое, да, есть да, такое, да.
0: Вот, скажи, ближайшие новости, они будут...
1: А там и такое, как, и такое.
0: Какой датировки?
1: И супер новенькое, и вот то, что надо обсудить.
0: Хорошо, обсудим. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Кому-то везет, а кому-то
6: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
7: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
8: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Здрасте, это Розе и Бруно Марс в бригаде У на Европе Плюс. 9.23 в Москве. Вики.
1: Да, рассказывай.
0: Давай. Вики Ньюс в бригаде У.
1: Но я правда не могла с тобой это не обсудить, потому что это просто гениально. Пока мы были в отпуске, одна, значит, миллионерша из Китая профинансировала собственный сериал, чтобы целоваться в нем со своим любимым актером. У-ху! Да, женщина потребовала от сценариста, значит, добавить несколько десятков сцен с поцелуями. Вообще, все, в принципе, ей нравилось. Планируется минимум 50 серий. Но там уже начались скандальчики. Актер, во-первых, начал говорить: а вы знаете, на съемках вообще целуются не так. А изображают поцелуи. Плюс она периодически, когда они там читают сценарий, может сесть к нему на колени,
0: чтобы вроде жить.
1: Ну, видимо.
0: Ну, можно понять. Не, ну, актер...
1: Более того, режиссер, в какой-то момент они что-то там отсняли материал, и режиссер говорит: так, вот эти все-таки надо сцену убрать с поцелуями, а то слишком много поцелуев. Угу. И там тоже был скандал.
0: Да.
1: Девушка недовольна.
0: А на моменте согласования сценария девушка убрала все моменты, где они еще не знакомы.
1: Они сразу знакомы. А играет она, кстати, там вроде как принцессу.
0: Да ты что?
1: Смотри, это просто идеальный какой-то план.
0: Это еще и сказка.
1: А вот с кем бы ты хотел сыграть? Вот если бы у тебя было много денег, да, вот ты бы мог профинансировать сериал с собой в главной роли.
0: Да.
1: И вот кто бы был партнерша твоей?
0: Ну, Марго Робби.
1: А, ну да, кстати,
0: это был бы такой сериал. Это был бы ситком, где мы уже давно женаты.
1: Ты все время лезешь к ней целоваться. Аннабелла, перестань.
0: Нет, я бы еще написал сценарий, где она лезет целоваться.
1: О, ничего себе. Вот это ты вообще.
0: Да, ну, ребят, ну сценарий такой. Я не могу, я актер. Я живу по источнику.
1: Сценаристы странные, конечно, странные.
0: Да, да, да, интересно. И потом автор сценария.
1: Вэл Вэлыч. Спонсор Вэл Вэлыч.
0: Ой, молодец, девчонка.
1: Хорошая, да. Уже в Китае, уже серьезная новость, установили мировой рекорд скорости поезда скоростного. Вот его разгон за 5 секунд.
0: За 5 секунд?
1: За 5 секунд он смог разогнаться до... Вот как ты думаешь, во сколько?
0: Опасная игра.
1: Давай, скорость
0: как бы
1: какая?
0: И не обесценить новость, да?
1: Максимальная,
0: ну,
1: да.
0: Ну давай, за 5 секунд.
1: За 5 секунд.
0: Ну, 300 километров.
1: 800 километров в час.
0: 800 километров в час.
1: 800 километров в час.
0: Почему они самолеты поездами называют?
1: Не знаю.
0: Это вопрос.
1: Более того, этот поезд уже трижды бил свой рекорд. Ну, он периодически такой: я, кстати, тут тренировался, я еще готов.
0: Нет, это просто машинист поезда такой, знаешь, любит удивлять.
1: Возможно. Но, наверное, пока людей возить не будут, потому что там вроде как не очень комфортно внутри. Наверное. Я не знаю.
0: Опять-таки, окна желательно не открывать.
1: С другой стороны, мы бы до Питера доезжали меньше, чем за час.
0: Мы бы много куда доезжали меньше, чем за час.
1: Ну да.
0: Круто.
1: Вот так вот.
0: Спасибо,
1: Вики. Такой вот Китай.
0: Спасибо. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:31 в Москве, гороскоп на вторник, 18 августа.
1: Умный, часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно.
0: Тельцы, звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь.
1: Близнецы, сегодня повезет во всем, что касается любви.
0: Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации.
1: Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит.
0: Девы, нам не нужно переоценивать свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям.
1: Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого.
0: Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть.
1: Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе, не отступайте от них.
0: Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых.
1: Водолеи, день будет не самым веселым, но плодотворным.
0: Рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких.
2: Пригодится.

0: Wednesday, это Леони и Калум Скотт, бригадю на Европе Плюс, 9:34 в Москве. Мы приближаемся к сейфу, в котором деньги-то копятся.
1: 13 уже.
0: 13 тысяч. Mm-hmm. И еще дополнительно 10 тысяч можно выиграть от Озонбанка. И поделить с лучшим другом. Ну, день лучших друзей.
1: Ага, ой, какая милота.
0: Вот ты бы, если выиграла крупную сумму, поделилась бы?
1: Да, у нас с вами договоренность, да.
0: Угу.
1: А ну, там идет... от миллиарда.
0: От миллиарда, да? То есть, если миллиард чистыми или вот уже когда... Ну, ты выигрываешь миллиард в лотерею.
1: Нормально, все, поделюсь все равно.
0: Да, налоги же нужно заплатить, там
1: гораздо
0: меньше.
1: Поделюсь все равно,
0: поделишься.
1: Даже после налогов, да.
0: А.
1: Вот такой я добрый человек.
0: То есть, миллиард, включая налоги. Ну, просто щедрая душенька.
1: Ага, представляешь?
0: Впереди сейф.
1: А ты?
0: Да, тоже, да. Звоните.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом, подстраиваться.
3: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
4: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 699 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
7: Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Active 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Homeberry все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
11: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
13: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
14: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9:41 в Москве. Сейф «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Доброе утро. Меня зовут Юра.
1: Привет, Юра.
2: Из города Абакана.
1: Абакан. Юр, есть ощущение, как будто бы ты сейчас на МКС и разговариваешь с нами по рации. Привет, ребята.
3: Привет.
2: Я нахожусь на своем дачном участке на орбите.
1: О, а дачный участок у меня просто космос. Юр, сегодня в сейфе 13 тысяч рублей, но можно получить еще десяточку от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Поэтому первая задача – выбрать, какой вопрос будет бонусным. Первый, второй или третий?
2: Третий.
1: Угу. Юра, удачи. Начинаем.
3: Итак, Юра, сегодня прекрасный день, и сегодня, в 1782 году, в Санкт-Петербурге торжественно открыт был памятник Петру Первому «Медный всадник».
1: О, как.
3: Представляешь этот памятник?
2: Представляю, но в Питере не был.
3: Ну, там, да, Петр на коне, красиво, все супер.
1: Ты в меди?
3: Практически, да. Вопрос такой, вот если присмотреться к памятнику, можно заметить очень необычную особенность. Вот какую? У Петра, значит, оба ботинка левые, так получилось. У него зрачки в виде сердечек. Или же под поднятыми копытами лошади его можно увидеть маленькую мышку. Тоже такой дополнительный монумент.
2: Ну вот, третий вариант.
3: Третий вариант.
2: Более правдоподобный.
3: Угу, маленькая мышка. Принято.
1: Юра, сегодня отмечается День лучших друзей. Поговорим с тобой о двух лучших друзьях, которых знает весь мир. Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Действительно, парни начинали карьеру вместе. Вместе написали сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг», за что фильм получил 2 Оскара, в том числе за лучший сценарий. Сразу же главную награду разделили между собой. И знаешь, в чем дело? Недавно, в этом году, в начале этого года, вышел фильм, новый фильм, где вновь в главных ролях встретились Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Скажи, как этот фильм называется? «Лакомный кусок», «Золотая жила» или «Жажда наживы»?
2: «Лакомный кусок».
1: «Лакомный кусок». Первый вариант принят.
2: Второй.
4: Третья цифра.
3: Итак, вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Поэтому желаем удачи. Давай. Надо тут обязательно прям ответить. Итак, сегодня день географов. Вспоминаем уроки географии. Что у тебя было по географии?
2: У меня ноль.
3: Ноль. Супер. Шансы падают. Почему у вас не было преподавателя? Хорошо. Вспоминаем термины из уроков географии. Как называется территория или часть территории одного государства, которая со всех сторон окружена территорией другого государства? Ну, вот как пример Ватикан, да? Ватикан, а вокруг Италия. Как это называется? Конклав, анклав, эксклав.
2: Второй вариант.
3: Второй вариант, анклав. Принято.
2: Анклав, да.
1: Итак, Юра со своего личного дачного участка в Абакане подобрал такой код от сейфа 3-1-2. Внимание!

0: Юр, ну пока что...
1: Пока не расстраивайся, подожди.
0: Да-да-да, возможно, что-то все-таки еще... перепадет в сейфе. Давай начнем по порядку с первого вопроса.
1: Да, нужно было выбрать, что зрачки в виде сердечек у памятника «Медный всадник». Там очень долгая история, красивая. И действительно, если присмотреться, там вот не кружочки, а вот сердечки.
0: О, красиво, красиво. Юр, у меня это правильно.
2: Я же посмотрю.
1: Давай, давай, обязательно.
0: И посмотри фильм «Лакомный кусок», если еще не видел, потому что у меня ты верно отметил. Так называется фильм, в котором сыграли Мэтт Дэймон и Бен Аффлек.
1: Ага, и вот тот самый вопрос с бонусом. Ну, что сказать? Ты сказал, что у нас был ноль по географии, потом стала четверка. Исправился. Но вообще, мне кажется, у тебя пятерка, потому что правильный ответ – «Анклав».
0: Поздравляем!
2: Спасибо.
0: Добро пожаловать на наши эмоциональные качели. Сейф, с одной стороны, не взломан, но с бонусом справился, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанк. Поздравляем!
2: Спасибо, спасибо большое.
0: Юр, звони нам еще и хорошего дня. Счастливо.
1: Пока.
0: Пока-пока.
2: Спасибо, и вам хорошего дня, хорошего настроения. Очень рад вас слушать вживую.
0: Спасибо, пока. Ну а завтра в сейфе «Бригада У» 17 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: это тема белорусских бригадюн на Европе плюс. Угу. Стоило уйти в отпуск. Тима белорусских вернулся.
1: Ага.
0: Молодец. Классный
1: молодец,
0: трек.
1: Молодец, пусть остается.
0: 9.49 в Москве. У нас впереди саундчек и финальная возможность высказаться на тему того, что вы что-то попытались сделать сами своими золотыми ручками, а потом поняли, что лучше бы сразу доверили дело профессионалу.
1: Но я всегда сама все подшиваю, и это не всегда идеально получается. Иногда, ну так.
0: Но ты очень хорошо подбираешь места, где ты подшиваешь, потому что не видно.
1: Да.
0: Все со спины. Да. Присылайте свои аудиосообщения.
1: На наш сайт europaplus.ru. Там есть специальная кошка написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
10: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
11: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
17: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
18: Городской кроссовер Москвич 3. Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полу 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
19: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Sugar Daddy, это акцент Бригадю на Европе Плюс. 9.56 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы рассказываете о ситуациях, в которых лучше бы не притрагивались бы к ним сами, а доверили сразу дело профессионалам.
1: Саундчек. Бригаде У.
0: На финал одно, но...
2: Хорошее?
0: Очень калорийное. Внимание.
2: Да?
3: Привет всем. Ну, у меня по классике. Я, конечно, равняла челку, равняла кончики волос. И это не самое страшное. Все-таки не зубы, волосы отрастут. А вот опыт с жидкими обоями, когда я купила их много на целую комнату, начала делать, понимаю, что у меня ничего не получается, что вся стена в отпечатках моих рук, вмятины такие, что все это стекает вниз. Но выбрасывать было жалко, поэтому я все-таки долепила эти жидкие обои в спальне. А через 2 недели, когда они высохли и стали как бетон, пришлось вызывать мастера, чтобы он отколупал все это и сделал хорошо уже обыкновенными обоями. Все больше ни за что.
2: А я не знаю, как заливаются жидкие обои. Знаешь, жидкий пол, а вот жидкие обои, не знаю.
0: Смотреть фильмы Стэнли Кубрика? Нет. Сделайте свои квартиры декорации из фильма Стэнли Кубрика. Легко.

0: Сейчас это Лорд Булл в бригаде У на Европе плюс. Ну что, попробуем вспомнить, каково это писать личку.
1: Да,
0: после
1: побежали
0: долгого перерыва.
1: Уже.
0: Есть что рассказать, есть чем поделиться.
1: Вечером обязательно заходите на наш сайт europlus.ru. Можно будет там послушать или посмотреть.
0: Ну и чудесного вам всем дня. Mm-hmm. Мы вас обнимаем и прощаемся до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Магнитная буря началась на нашей планете. Названо число депортированных из России иностранцев и владельцев смартфонов на Андроиде. Предупредили об опасности. Далее о подробности. Магнитная буря началась на Земле. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщает о том, что возмущение магнитосферы носит слабый характер. Это уровень G1 по пятибалльной шкале. Ожидается, что к полудню геомагнитное поле вернется к слабовозмущенному состоянию, однако для полной стабилизации может потребоваться 2-3 дня. Напомню, август оказался довольно активным месяцем. За 18 дней это уже третья магнитная буря. Предыдущие произошли 2 и 8 числа. Все они были умеренного уровня и не превысили порог G2. 23 природных пожара потушили в России за сутки. Это примерно 12 тысяч гектаров природных территорий. Сегодня в полночь в нашей стране было зафиксировано 104 лесных пожара, которые активно тушили. Огонь прошел больше 216 тысяч гектаров. Отмечается, что особый противопожарный режим установлен в 50 субъектах Российской Федерации. Это означает, что там нельзя разводить открытый огонь, а также запрещено посещение лесов, в том числе на автомобиле. Почти 100 тысяч иностранцев выдворили за пределы России всего за полгода. Это официальные данные службы судебных приставов. Речь идет о выдворении за пределы страны за все виды нарушений. Получается, что в этом году из России выслали в 2,5 раза больше иностранцев, чем годом ранее. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что московские цифры составляют треть от общего числа выдворений по всей стране по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания. Владельцев смартфонов на Андроиде предупредили об опасности. Эксперты обнаружили новое шпионское программное обеспечение под названием Dragon Doll. Оно маскируется под обновление Google Chrome и через фишинговые сайты атакует граждан. Программа дает злоумышленникам почти полный контроль, позволяет делать скриншоты, читать сообщения в мессенджерах и перехватывать пароли через поддельные окна, а собранные данные шифровать и отправлять на сервер к злоумышленникам. Вредонос был впервые обнаружен этой весной при анализе атаки на пользователей Саудовской Аравии. А всего зафиксировано около 150 образцов программы. Атакам подверглись пользователи из 26 стран, включая Россию. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, 85 рублей 1 копейка. Евро тоже прибавил, за него дают 98 рублей и 34 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10.03. Всем отличного дня!

Канье Уэст едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Me in the Dark прямо сейчас. Это один из тех треков, с которым у нас в целом будет ассоциироваться лето 2026, а? Крутейшая вещица. Ну, мы с тобой встречаемся, когда уже не дарк, когда светло, когда классно, когда много сил, когда выпито кофе и когда хочется уже наполнить этот день приятными событиями, конечно же, классными треками. А это, кстати, всегда пожалуйста, это к нам. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Fast Boy с новинкой Music Sounds, а Айова Мы, а также Naked Sweet Emotion впереди на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каесов, всем большой привет и классного дня.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу: Минеральные воды, Автомобильная, 19. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
7: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток — это танец вкуса, который пробуждает душу. Хунга – напиток, который объединяет.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Типа You Hold Me Close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Ну что за красота, а? Ну это уже не комплимент, это настоящее признание в любви. Ну и кстати, настоящим признанием в любви можно считать и то, что ты, слушатель номер один в России, выбираешь нас, выбираешь Европу Плюс, и это любовь взаимна. Да, по последним данным Медиаскопа, Европа Плюс занимает первое место среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории. И 21 августа мы объявляем днем номер один и будем разыгрывать весь день, каждый час 11 тысяч рублей. Не пропускай, а все подробности на нашем официальном сайте. Больше дав и больше музыки ждет нас далее. Медуза и Генрик Мамайл. Don't Wanna Go Home уже через мгновение. Дождись.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
9: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
13: Круглосуточно.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: суперхиты будут звучать для всех и каждого без остановок в течение следующих 30 минут здесь, на Европе Плюс. А это уже шикарный повод для радости. С нами Бибер Экс и Дэвид Гетта с историей Sad Girls. Не пропусти Басту и группу Майя Мишель с темой «Если я буду танцевать». Чуть ранее здесь отметится банда Temp for City с суперхитом Self Aware. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Келвин Харрис и Disciples, Крейг, Дэвид и Стинг и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
7: В кино с 20 августа.
8: Огненная гора изголодалась.
9: Только ты можешь спасти мир.
10: Ты ошибаешься.
7: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
11: Вулкан выбрал тебя не просто так.
7: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
12: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
13: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
14: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
15: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
16: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: есть. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.пэ.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Москве 11.00. Больше хитов,
1: больше музыки. Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Инвестиционную программу по электроснабжению скорректирует Северная Осетия. Во Владикавказе в первые классы пойдут около 3500 детей. Аяна Сотиева успешно выступила на спартакиаде народов России. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Северная Осетия скорректирует инвестиционную программу по электроснабжению с учетом реальных потребностей каждого района. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Георгий Атаров. В программе учтут необходимость усиления сети в связи со строительством новых микрорайонов и социально значимых объектов. Также предусмотрена модернизация изношенной инфраструктуры, чтобы избежать перебоев с электричеством. Главам районов поручено в кратчайшие сроки представить актуальные данные по проблемным точкам и перспективным нагрузкам. На их основе МинЖКХ топливо и энергетики совместно с региональной службой по тарифам пересмотрят приоритеты инвестиционной программы. Капитальный ремонт врачебной амбулатории продолжается в селении Хазнедон. Как сообщает Минстрой Республики, строители полностью заменили инженерные сети, завершили штукатурные работы и стяжку пола. Сейчас специалисты перешли к фасадным работам. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В Ордоне продолжается благоустройство центральной площади. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. В настоящее время специалисты монтируют фонтан и прокладывают инженерные сети. Также на территорию установят новое освещение, обустроят зону отдыха и парковку. Около 3500 детей пойдут в первые классы во Владикавказе в этом году. Как сообщает мэрия города, с сентября для них вводится щадящий режим обучения. Уроки будут длиться 35 минут, а в день их будет не больше 4. Со второго полугодия продолжительность занятий увеличится до 40 минут. Кроме того, в течение учебного года предусмотрены дополнительные недельные каникулы, а домашние задания задавать не будут. Яна Сотиева завоевала серебряную медаль на спартакиаде народов России. Как сообщает Минспорта Республики, турнир по тяжелой атлетике проходил в Свердловской области. Наша спортсменка заняла второе место в весовой категории до 86 килограммов, показав в сумме двоеборья результат 238 килограммов. Сотиева опередила обладательницу бронзы на 24 килограмма. Соревнования прошли в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка. Курс евро 98 рублей 34 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Андрей Каясов. Всем хорошего дня.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
1: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Рекса и Дэвид Гетта и трек Sad Girls. Прямо сейчас трек еще не успел дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40, но это только вопрос времени и твоей активности на сайте europaplus.ru. Именно там можно проголосовать за этот трек и за любой другой понравившийся, чтобы он был как можно выше. Результаты слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с

0: Доджи, Джейсон Дерула, Мичико впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: если бы существовал какой-то прибор, который измеряет хитовость трека и количество звездных артистов в нем, то сейчас бы он 100% зашкалил и вышел из строя. Да, это Мадонна и Мартин Гаррикс. Вау, просто монстры муз-индустрии. В хорошем смысле слова, естественно. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Все треки будут разнообразными. Выбрать что-то близкое для себя будет нетрудно. Вот хочется диск-поп-рока? Пожалуйста, Marshmallow и Portugal The Man Phoenix на подходе. Также лови дэнс-поп-новинку. Здесь отметится Филатов Карс и Денис Фёрст с вещицей Sweet Summer Night. А вот электропоп, трэп и Майами Бас. Да, такие стили тоже бывают. Представит нам Ева Симмонс и Сидни Сэмпсон. Мощнейшая тема Bloodfire. Также совсем скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Объявление на Европе Плюс.
6: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
5: Телефон рекламной службы 54-14-90.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: все лучшие хиты собраны у нас здесь, на Европе Плюс, и мы рады следующие полчаса делиться ими без каких-либо остановок. Впереди Натор и 54 Ультра с темой Talk to You. Приехала ли группа The Pause с историей Magnetic. Чуть ранее не пропусти Шакиру и Бена Бой с суперхитом «Дай, дай». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится One Take Cool Team, банда No Doubt и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Из коллектива уходит вредная коллега в отпуск, ну или на больничный. Вот скажите, когда я была на больничном, вы радовались?
5: Ты же не вредная коллега, Саша.
4: Ну, хорошо.
6: Повысил настроение.
5: Согласился, Саша, правильно, да-да-да.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
7: На Европе Плюс. Реклама.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Европа+.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Немного качественного диско-хауса никогда не повредит. Это диджей Фенадер и музыкант 54 Ultra с треком Talk To You прямо сейчас. Ну, на диско-хаусе зацикливаться не будем. Перейдем к тропикал-хаусу. Кайга и Макс Мак, нон с новинкой Take Me Back. Совсем скоро, прежде софт-роком нас порадует Post Malone, лови вещицу Circles. Ну, а вот за дэнс-поп будут ответственны Али Фарбен и Рене Миллер с суперхитом Body Talk. Именно эти ребята обеспечат нам больше хитов и больше музыки в ближайшие минуты здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходим.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один.

0: Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа, день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике. Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Me Back. Новинка прямо сейчас. Новинка из категории действительно топовых, которые можно украсить свой личный плейлист. А ну, к слову, о новинках, о новом приложении Европа Плюс Радио Хаб. Там можно слушать эфиры, 9 музыкальных потоков, смотреть прямую трансляцию из студии, а еще наслаждаться подкастами любимых программ. Вот главный бонус. Подкасты можно загрузить и слушать в офлайн режиме вообще в любом удобном месте. Приложение, естественно, абсолютно бесплатное. Скачивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Леони Калум Скотт. Stay уже через мгновение.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстроинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
8: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Объявление на Европе Плюс.
10: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
9: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: рядом с тобой. Ну, вообще, конечно, у каждого человека по-хорошему должен быть тот, с кем время замедляется. Но если пока такого нет, что ж, это ненадолго. Лучшие встречи еще впереди, я в этом уверен. Группа «Градус» и «Только что». Ну вот, в плане музыки, наоборот, будем ускоряться, добавим драйва. До конца часа послушаем Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, а также Hendrix Golden здесь, на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Достаточно хорошо получилось, но с затирком оказались большие проблемы.
3: Так, я перестану тебе подыгрывать. Ты показывала роскошная работа.
2: Ну, не роскошная, там затирка проблемки есть. Но... И я все делаю так, ну, наверное, нормально. А мне еще волос спрашивает, а что, можно на пластиковый подоконник приклеить? Я говорю, да не знаю.
3: Ну, у меня приклеилось,
2: значит, можно.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
1: Реклама.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на campageta.t2.ru.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер «Джилент J6». Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Джилент J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте gilentrus.ru.
19: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
20: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
21: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
22: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
23: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
24: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
25: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
26: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. В завершении часа здесь на Европе Плюс. Мы вот тоже прям как Black Eyed Peas, получается, да? Не можем насытиться классными треками, поэтому их будет еще больше в новом часе. Туда, собственно говоря, мы отправляемся потихонечку.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе, час дня.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Инвестиционную программу по электроснабжению скорректирует Северная Осетия. Во Владикавказе в первые классы пойдут около 3500 детей. Аяна Сотиева успешно выступила на спартакиаде народов России. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Северная Осетия скорректирует инвестиционную программу по электроснабжению с учетом реальных потребностей каждого района. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Георгий Атаров. В программе учтут необходимость усиления сети в связи со строительством новых микрорайонов и социально значимых объектов. Также предусмотрена модернизация изношенной инфраструктуры, чтобы избежать перебоев с электричеством. Главам районов поручено в кратчайшие сроки представить актуальные данные по проблемным точкам и перспективным нагрузкам. На их основе МинЖКХ топлива и энергетики совместно с региональной службой по тарифам пересмотрят приоритеты инвестиционной программы. Капитальный ремонт врачебной амбулатории продолжается в селении Хазнедон. Как сообщает Минстрой Республики, строители полностью заменили инженерные сети, завершили штукатурные работы и стяжку пола. Сейчас специалисты

0: Кроме того, в течение учебного года предусмотрены дополнительные недельные каникулы, а домашние задания задавать не будут. Яна Сотиева завоевала серебряную медаль на спартакиаде народов России. Как сообщает Минспорта Республики, турнир по тяжелой атлетике проходил в Свердловской области. Наша спортсменка заняла второе место в весовой категории до 86 килограммов, показав в сумме двоеборья результат 238 килограммов. Сотиева опередила обладательницу бронзы на 24 килограмма. Соревнования прошли в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка. Курс евро 98 рублей 34 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
1: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
3: Европа Плюс.
4: Онлайн.
5: Владикавказ.
6: Всем приятного дня, рада приветствовать, 13.03 на часах, начинаем наш интерактив, звоните, добро пожаловать, 543 семерки, с удовольствием будем знакомиться, общаться, ну или оставляйте текстовые послания, приветы, поздравления, пожелания принимаются на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и также в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ, оставляйте сообщения в комментариях к самой верхней записи, с удовольствием буду читать. Также гороскоп от Европа Плюс на сегодня и прогноз погоды, а через пару минут Мизмо. Hello.
7: Hello, the sun is up, where are you? Turn on skin, feel a little low.
6: Также не пропустите Тома Грегори и

0: сейчас.
1: Напомню, что в режиме онлайн нас можно слушать ВКонтакте, в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс Онлайн, а еще на сайте europaplus.ru. Продвигаемся дальше, начинаю озвучивать ваши первые сообщения на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Уже пришло сообщение от Ирины, которая просит передать большой привет Максиму и пожелать ему хорошего дня. С удовольствием выполняем просьбу и двигаемся дальше. А дальше с нами KDDK Bamboleo.
0: Владикавказ Онлайн.

0: Джон Сами, Джулия Чорч, Shades of Blue только что на Европе Плюс. Ну а на часах тем временем 13:20, мы продолжаем Владикавказ онлайн. Впереди нас ожидает гороскоп от Европы Плюс, скоро будем читать, узнаем, например, к чему сегодня нужно быть готовым весам. Полный гороскоп скоро, а еще раньше клан Карасо, Ride.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Овны, часть вашей работы сегодня коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно. Тельцы и звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь. Близнецы, сегодня повезет во всем, что касается любви. Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации. Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит. Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям. Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого. Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть. Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них. Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых. Водолеи, день будет не самым веселым, но плодотворным. Ну и, наконец, рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Дипло на Европе Плюс, Two Stepping, а мы будем продвигаться дальше. Время еще есть дозвониться, 543-7 или оставить сообщение текстовое. Привет, поздравления, пожелания, с удовольствием озвучу, пишите на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также можно оставить сообщение в группе ВКонтакте Европа Плюс, Води Кавказ, в комментариях к верхней записи. От Хасана большой привет Арнели, хорошего дня, всем слушателям передаем от него же и продвигаемся дальше.
1: Европа Плюс, прогноз погоды.
0: В Води Кавказе сегодня переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха сейчас плюс 26, ночью плюс 15.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Устал от боли? Реши эту проблему в центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
11: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.
15: Владикавказ онлайн.

0: Рок! Владикавказ. Онлайн.
1: Европа Плюс. Напомню, онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Ava Max, Take You to Hell скоро. А прямо сейчас более свежий хит от проекта Медуза Don't Wanna Go Home.
2: Европа Плюс. Владикавказ.

0: Ноги Хали, Dive Into Me на Европе Плюс. Будем потихонечку с вами продвигаться к финалу часа. Нас там ожидает Coldplay, Little Sims, We Pray, а также Даррен Хей со своей легендарной Strange Relationship. На старте нового часа Тиесто и Бриэнна Грейс, Beautiful Places. И там же с нами у руля Европа Плюс Алексей Мануйлов. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь на этом. До завтра. Всем хорошего дня. До встречи.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Всем, кто слушает Европа Плюс, меня зовут Алекс Манойлов. А вот Naked и Portugal The Man уже с нами через несколько минут. Буквально легкая, летняя и в меру позитивная история под названием Glide уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов, 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
10: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
11: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990. Рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: удивительном дэнсе. И неудивительно, что вместе с гуру дэнс-музыки Дэвид Гетта. С кем же еще? 14.36 в Москве. Это Европа Плюс. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну, немного подробнее о тех, кого услышим в следующие 30 минут. Это Сабрина Карпентер, Tears. Тати на подходе. Впереди Take Me There.

0: каждом есть раш.
1: Включи свой.
2: Из коллектива уходит вредная коллега в отпуск, ну или на больничный. Вот скажите, когда я была на больничном, вы радовались?
3: Ты же не вредная коллега, Саш.
2: Ну, хорошо.
4: Повысилось настроение.
5: Скорее согласиться, Саша, правильно, да-да-да.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс. Реклама.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
8: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
14: Огненная гора изголодалась.
13: Жертва обстоятельств.
15: Категория 18+.
16: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивает максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
17: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
18: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
19: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
0: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Европаплюс.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 15 часов.
4: Больше хитов, больше музыки.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Подача газа ограничена в пригородном районе Северной Осетии. В республике сократилось количество выдачи льготной ипотеки. А наши борцы выступят на первенстве мира. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: В пригородном районе Северной Осетии ограничена подача газа. Из-за планово-профилактических работ на газораспределительной станции Октябрьская голубое топливо временно отключили в селениях Октябрьская, Камбелиевская, Ир, Дачная, Куртат, Донгарон, Комгарон и Сунжа, а также в поселках Спутник и Корца. Специалисты проводят ремонт задвижек на газопроводе высокого давления. Работы осуществляются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

0: вступает в силу закон, по которому вузы должны будут выделять отдельные комнаты для проживания студенческих семей. Заявления таких студентов будут рассматриваться отдельно от остальных. Жители Северной Осетии могут принять участие во всероссийском многожанровом конкурсе «Величие России». Свои работы можно представить в номинациях вокального и театрального искусства, художественного слова, хореографии, фото и видеоискусства и других творческих направлениях. Участие бесплатное. Заявки принимаются до 25 августа на сайте музыкальныймир.рф. Результаты опубликуют 28 августа на официальной странице сообщества ВКонтакте. Североосетинские спортсмены выступят на первенстве мира по вольной борьбе. Соревнования среди юниоров до 21 года пройдут в Словакии. Как сообщает Минспорта Республики, в состав сборной России вошли победитель первенства Европы Артур Тугоев, призер первенства мира Родион Санакоев и призер первенства Европы Сослан Габуев. Состязания стартуют завтра и продлятся до конца недели. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка. Курс евро 98 рублей 34 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего дня.
1: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 75.
3: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: этого дня. Меня зовут Алекс Мануилов, а они на подходе. Это Леони, Калвин Скотт, это Элли Голдинг, Дамиано Дэвид, который своим сольным хитом Next Summer однозначно подтвердил, что и без Måneskin'а он не пропадет.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: классная коллаборация. Ну а дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Бобса Кларкайза, Меркримон, норвежцы The Pause, которые записали очень притягательный трек. Он называется «Магнетик».
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 19 по 25 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль, 100 граммов, 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
9: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
10: Объявление на Европе Плюс.
11: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
10: Телефон рекламной службы 54-14-90.

0: Еврохит топ 40 и сейчас 9 место у Тедди. Неплохо.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Достаточно хорошо получилось, но с затиркой оказались большие проблемы.
3: Так, я перестану тебе подыгрывать. Ты показывала роскошная работа.
2: Ну, не роскошная, там с затиркой проблемки есть. Но... И я все делаю так, ну, наверное, нормально. А мне еще волос спрашивает, а что, можно на пластиковый подоконник приклеить? Я говорю, да не знаю.
3: Ну, у меня приклеилось,
2: значит, можно.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Реклама.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллионов друзей.
5: Плейлисты «Европа Плюс».
6: Новинки.
5: Видео со звездами.
6: Гороскоп.
5: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
7: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс».
5: Подпишем.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
8: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 16 часов.

0: и Мартин Гарикс. Ждем в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Мне кажется, этот трек достоин самой высокой ступеньки, конечно. В общем, не забываем голосовать за лучшие хиты на europaplus.ru. А итоги этой недели уже в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: 102FM.
5: 102FM.
1: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90.
5: 54-14-90.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: 7:25 по московскому времени. И ну и прежде чем мы услышим с вами Don't Wanna Go Home от Медузы, не забудь скачать наше новое приложение Radio Hub. Можно скачивать в один клик подкаст любимых программ, в том числе, кстати, Еврохит Топ 40. А, причем слушать офлайн без интернета. В общем, абсолютный рекомендацион. Наше новое бесплатное приложение Radio Hub.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 16:50 в Москве. И до конца этого часа Trap Mafia House. А затем шикарнейший хит Timbaland и One Republic Apologize.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
8: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
14: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
15: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
17: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: часах в Москве 17:00.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Подача газа ограничена в пригородном районе Северной Осетии. В республике сократилось количество выдачи льготной ипотеки. А наши борцы выступят на первенстве мира. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
2: В пригородном районе Северной Осетии ограничена подача газа. Из-за планово-профилактических работ на газораспределительной станции «Октябрьская» голубое топливо временно отключили в селениях «Октябрьская», «Камбелеевская», «Ир», «Дачная», «Куртат», «Донгарон», «Комгарон» и «Сунжа», а также в поселках «Спутник» и «Корца». Специалисты проводят ремонт задвижек на газопроводе высокого давления. Работы осуществляются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Подачу газа возобновят завтра до 16 часов. Количество выдачи льготной ипотеки в Северной Осетии сократилось в два раза. По информации Объединенного кредитного бюро, в прошлом месяце банки оформили 61 ипотечный кредит с господдержкой против 129 в июне. Общий объем кредитования снизился на 50% и составил 350 миллионов рублей. Средняя сумма ипотеки превысила 5,5 миллиона рублей. Семейные пары и студенты с детьми будут иметь приоритетное право на получение жилья в общежитии вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерину Стенякину. 1 сентября вступает в силу закон, по которому вузы должны будут выделять отдельные комнаты для проживания студенческих семей. Заявления таких студентов будут рассматриваться отдельно от остальных. Жители Северной Осетии могут принять участие во всероссийском многожанровом конкурсе «Величие России». Свои работы можно представить в номинациях вокального и театрального искусства, художественного слова, хореографии, фото- и видеоискусства и других творческих направлениях. Участие бесплатное. Заявки принимаются до 25 августа на сайте музыкальныймир.рф. Результаты опубликуют 28 августа на официальной странице сообщества ВКонтакте. Северо-осетинские спортсмены выступят на первенстве мира по вольной борьбе. Соревнования среди юниоров до 21 года пройдут в Словакии. Как сообщает Минспорта Республики, в состав сборной России вошли победитель первенства Европы Артур Тугоев, призер первенства мира Родион Санакоев и призер первенства Европы Сослан Габуев. Состязания стартуют завтра и продлятся до конца недели. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85.

0: Конечно же, мы ждем саундчек «Бригаду», где с удовольствием вспомним ваши лучшие истории. А что послушать, однозначно будет.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться.
4: А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Кто это везет миллион на новенькой машине?
11: А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
12: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан-дефиспрома.ру.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
14: Командные випки на 5 мест.
13: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
14: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
13: Клуб CyberX.
14: Мощное железо и топовая периферия.
13: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
14: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
14: Круглосуточно.
15: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Санчес, Neighbor Plus Lost. А ну, в ближайшие минуты с нами уже Кайра, затем Мизма. Но прежде ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке слушаем истории, когда... Вот лучше, конечно, свои таланты спрятать в кармашек и позвать профессионала, чтобы он вместо тебя все это сделал.
3: Давай.
2: Ну, давайте.
3: И лучше позвать сразу, а не когда надо уже переделывать.
2: Ну вот, мне кажется, отличная история.
4: Всем доброе утро. Посмотрела я как-то ролик, как постричь дома каскад самостоятельно.
3: Я тоже видела его.
4: Ну, что я могу сказать? Хорошо, что волосы, не зубы, отросли.
2: Ну, что я могу сказать? Будь проклят интернет!
3: Но самое главное, ты знаешь, когда ты решился дома постричь каскад, не решать в этот момент еще челку себе постричь. Ну, чтобы хотя бы была одна проблема.
2: А каскад, он с челкой, ну, как вообще?
3: Бывает с челкой, можно с челкой, можно без челки.
2: А есть люди, которым нравится, ну, носителям? Каскады с челкой нравятся?
3: Каскады, да, хорошая вещь.
2: Счастливые люди.
5: Привет, Европа Плюс. Как-то раз я хотел обклеить машину пленкой. Пришлось потом машину рихтовать. Слава богу, уже я не стал ее сам рихтовать. Доверился мастеру.
2: Но ты не до конца прошел игру. Когда-нибудь ты наберешься смелости и начнешь рихтовать тачку сам.
6: Привет, Европа Плюс. Мы заказали кухню. Муж сказал, я соберу сам. Не надо никому платить, никого вызывать. Я вообще-то все сам умею. В итоге мы собирали кухню больше 2 месяцев. И все равно вызывали мастера.
3: Мне кажется, это рисково. Еще шкаф собрать, ладно. Обувницу еще, ладно.
2: Ну, ты понимаешь, у меня еще не было опыта собирать кухню или в своей квартире.
3: Я знаю, ты делал дырку для раковины в столешнице. Это тоже круто.
2: Да. Но не надо об этом на всю страну. Я же в съемной квартире живу. Владелец не знает, что не профессионал в разных. Да, конечно, нет. Ну, кажется, что там, шкафчик повесил, другой шкафчик повесил. Но, видимо, все чуть-чуть сложнее. И еще одна выдающаяся история.
7: Привет, бригада У. С выходом вас. Так долго вас не было. Соскучились всей душой по вам. Что я решил сделать, и не получилось у меня. Утопил я свои смарт-часы, которые были непотопляемые. Думаю, ну, дай-ка я их разберу. Че же я, не сделаю? Ну, что же я, не сделал. Они на гарантии были. Надо было отнести в ремонт. Так что вот так. Деньги на ветер. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
3: Как на ветер, воду, получается.
2: Ну, я бы тоже в себе поверил. Ты смог утопить непотопляемое.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: слышу такое обаятельное hello. Хочется, конечно, ответить взаимностью и тоже сказать hello. Привет-привет. Это Мизмал hello. Но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Fast Boy, Imagine Dragons, но чуть пораньше Алекс Уоррен, который когда-то покорил мир своим хитом Ordinary, затем закрепил успех треком Fever Dream. Вот его-то и услышим.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 26-28 градусов тепла. Ветер юго-западный.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Это место силы. Сделайте его идеальным с Monolith Мебель. Мягкая мебель известной фабрики Пуше и спальни американского бренда Эшли уже ждут вас. Калинина 64, 58 95 30. Monolith Мебель. Создаем уют вместе.
1: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
2: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
3: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: 17.49 в Москве. И до конца этого часа ждет сначала Холифлейм, а затем, о, давненько он нам не попадался, попадется под концовочку этого часа. Ждем Эдвард Майя.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Технологичная концовка этого часа у нас на Европе Плюс. Эдвард Майя. Ну что, идем дальше, идем вперед. Новый час нас уже ждет, а там еще больше хитов на Европе Плюс, еще больше музыки.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Всем салют, в столице уже 6.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Подача газа ограничена в пригородном районе Северной Осетии. В республике сократилось количество выдачи льготной ипотеки, а наши борцы выступят на первенстве мира. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
2: В пригородном районе Северной Осетии ограничена подача газа. Из-за планово-профилактических работ на газораспределительной станции «Октябрьская» голубое топливо временно отключили в селениях Октябрьская, Камбелеевская, Ир, Дачная, Куртат, Донгарон, Комгарон и Сунжа, а также в поселках Спутник и Корца. Специалисты проводят ремонт задвижек на газопроводе высокого давления. Работы осуществляются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Подачу газа возобновят завтра до 16 часов. Количество выдачи льготной ипотеки в Северной Осетии сократилось в 2 раза. По информации Объединенного кредитного бюро, в прошлом месяце банки оформили 61 ипотечный кредит с господдержкой против 129 в июне. Общий объем кредитования снизился на 50% и составил 350 миллионов рублей. Средняя сумма ипотеки превысила 5,5 миллиона рублей. Семейные пары и студенты с детьми будут иметь приоритетное право на получение жилья в общежитии вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерину Стенякину. 1 сентября вступает в силу закон, по которому вузы должны будут выделять отдельные комнаты для проживания студенческих семей. Заявления таких студентов будут рассматриваться отдельно от остальных. Жители Северной Осетии могут принять участие во всероссийском многожанровом конкурсе «Величие России». Свои работы можно представить в номинациях вокального и театрального искусства, художественного слова, хореографии, фото и видеоискусства и других творческих направлениях. Участие бесплатное. Заявки принимаются до 25 августа на сайте музыкальныймир.рф. Результаты опубликуют 28 августа на официальной странице сообщества ВКонтакте. Северо-осетинские спортсмены выступят на первенстве мира по вольной борьбе. Соревнования среди юниоров до 21 года пройдут в Словакии. Как сообщает Минспорта Республики, в состав сборной России вошли победитель первенства Европы Артур Тугоев, призер первенства мира Родион Санакоев и призер первенства Европы Сослан Габуев. Состязания стартуют завтра и продлятся до конца недели. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка. Курс евро 98 рублей 34 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.

Приятного вечера всем слушателям Европа Плюс. Добро пожаловать в наш суперпозитивный час, в котором каждый может поучаствовать, внести свою лепту, получить свою порцию хорошего настроения. И, конечно, порадовать не только себя, но и своих друзей, близких, родных, которые в данный момент тоже проводят этот вечер с нами. А еще раз всем здравствуйте. 18 августа на календаре. Сегодня вторник. Валерия Чернова, это я. Напоминаю, что дозвониться в эфир можно по номеру 540-777, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания также принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или напишите нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Впереди огромное количество любимых горячих летних хитов и в ближайшем будущем.

18.14, сверяем часы. Возможно, для кого-то это напоминание, что нужно с работой и с важными делами на сегодня заканчивать и уже планировать свой отдых и приятный вечер в хорошей компании. Всем, кто уже отработал, направляется домой, желаем благополучно добраться. Ну и, конечно же, если есть повод, заглядывайте к нам, все только-только начинается. Дозвониться можно по номеру 54777 или написать нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Итак, огромный привет у нас отправляется жене Ксюше. Береги себя, родная, не нужно сердиться. Это сообщение от Ирбека. И есть еще кое-что. Добрый вечер, дорогое радио. Илонка, которая Бадова. Улыбайся, все смачное впереди. Всем добра, с уважением, Черочка Цкаев. А Черочке также огромные приветы от Европа Плюс. Рады снова созерцать вас в качестве активного участника нашего интерактива. Впереди очередная порция хитов Биби Рекса, Дэвид Гетта и чуть позже Алок.

0: Любимые треки здесь звучат в эфире Европа Плюс. Тем самым, я надеюсь, улучшая ваше настроение и самочувствие. Поддерживать любимчиков не забывайте на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. И, кстати, у меня есть отличные новости. Очень хочется всех поздравить. Дело в том, что по последним данным Медиаскопа Европа Плюс занимает первое место среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории. Поэтому хочется сказать, вы абсолютно точно лучшие. И это прекрасно, что мы вместе вновь достигли этого невероятного уровня. Ну и в связи с этим мы объявляем 21 августа днем номер один. В течение целого дня с 9 до 18 часов каждый час в эфире будет разыгрываться 11 тысяч рублей. Это наша благодарность вам за такой выбор уже который год. Ну и еще раз поздравляю всех, кто любит и слушает Европу Плюс, с тем, что мы вновь впереди планеты всей. Ну и, конечно, будем далее наслаждаться любимыми хитами Набу и Муни в ближайшем будущем. И также намечается гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
6: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама «О, Гермес» не является публичной офертой.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
11: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, среду, 19 августа. Овны, звезды советуют не переживать лишний раз, а лучше найти очередной повод для радости. Тельцы, перестаньте себя критиковать за ошибки прошлого. Близнецы, дайте слово своему здравому смыслу, что вы доведете дело до конца. Раки, перед вами откроются какие-то новые финансовые возможности, цепляйтесь за них скорее. Львы, хватит все откладывать на черный день, и речь даже не о деньгах. Девы, планируйте все заранее, велик риск что-то забыть. Весы, лучше не рисковать и не участвовать в каких-то сомнительных мероприятиях. Скорпионы, удачные совпадения и знакомства зададут отличный настрой этому дню. Стрельцы, энергия бьет из вас фонтаном. Это хорошо, но все-таки стоит ее контролировать. Козероги, помощь нужна всем, и иногда ее нужно просто попросить. Водолеи, завтра многие захотят объединиться с вами в команду для достижения общих целей. Рыбы, превратите лень в энергию. Этот фокус завтра вам легко удастся.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Филатов и ГРС прекрасно, как обычно, зажгли здесь в эфире Европа Плюс. Мне кажется, отличный трек для того, чтобы действительно где-нибудь на побережье танцевать под него. Можно даже ставить на повтор, и тогда танцы будут продолжаться бесконечно, до упаду в прямом смысле слова. Ну, а я напоминаю, что вы можете дозвониться в эфир по номеру 540-777 или написать нам в мессенджерах 8-928-495-0102. Это номер, который нужно добавлять в контакты. Кто его знает, когда он вам может пригодиться. Ну и, конечно, продолжим в скором времени наслаждаться любимыми хитами. Пока что давайте посмотрим, что сегодня можно отпраздновать или кого с чем поздравить. 18 августа на календаре – день географа. Кроме того, день электричества, день смеющихся ангелов, день «Никогда не сдавайся». Ну и день лучших друзей. Вот это точно, мне кажется, каждому из вас может пригодиться. И воспринимайте это не как намек, а просто как инструкцию к действию.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас немного пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура около 21 градуса тепла. Ночью она опустится до плюс 14. Завтра в течение дня также возможны небольшие осадки и 25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
7: Холодный кофе «Дестино Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестино Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
8: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
10: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
1: Владикавказ. Онлайн.

0: Плюс.
1: Ну а мы продолжаем далее взаимодействовать с вами в рамках этого прекрасного летнего и пока еще не пасмурного вечера. Ну, по крайней мере, осадков в центре пока нет и, быть может, обойдется. Хотя летний дождь, он тоже по-своему приятен. Я надеюсь, даже если он случится, вас это не сильно огорчит. У нас есть очередные поздравления. Написала нам Сабина. Здравствуйте, Европа Плюс. Хочу поздравить своего любимого братика. Зовут его Вадим. У него сегодня день рождения. Родной, мы тебя все очень любим. Желаем, чтобы все твои планы, надежды и мечты сбылись. Прекрасное пожелание. Мы, конечно, к ним присоединяемся. Я надеюсь, что именинник доволен. Ну и, конечно, всех остальных, у кого сегодня день рождения, тоже приветствуем, поздравляем, приобнимаем и готовы угостить очередной порцией аппетитных хитов. Впереди Мона и Ира, и чуть позже мысли от Тимы Белорусских. Владикавказ онлайн.

0: Услышать голоса друг друга мы с вами сможем уже завтра. Пока что всем желаю приятного вечера, отличного отдыха. Ну, а если кто-то до сих пор находится на рабочем месте, я надеюсь, вы все еще полны сил, идей и каких-то, конечно же, головокружительных планов на будущее. Всем отличного вечера. И далее здесь на Европе Плюс очередная порция хитов, которые кого-нибудь обязательно приятно порадуют. Ну а до конца этого часа здесь еще Оливия Дэн.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на camp-geta.t2.ru.
13: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфо». «Финиум» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
14: В кино с 20 августа.
15: Огненная гора изголодалась.
16: Только ты можешь спасти мир.
17: Ты ошибаешься.
14: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
18: «Вулкан» выбрал тебя не просто так.
14: «Жертва обстоятельств». Категория 18+.
19: Все инструменты «Ру» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «Ру» для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
21: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
23: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
24: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
25: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Привет, салют, в столице 19.00. Европа, Европа плюс. Прямо сейчас мы с вами узнаем самые свежие новости, расскажет Игорь Акулов.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Росстат назвал подорожавшие товары для школьников. Продажи электромобилей в России продолжают расти, и назван город с самыми быстрыми курьерами. Подробности далее. Посол России в Швеции заявил, что задержание шведскими властями грузовых судов являются политически мотивированными и нарушают международное морское право. Было отмечено, что Стокгольм с конца прошлого года задержал 5 судов, включая сухогруз «Кафа» с российским экипажем. Дипломат подчеркнул, что в международном праве нет такого понятия, как «теневой флот», а санкции Евросоюза не одобрены ООН и не являются международными. Поэтому действия Швеции представляют собой дискриминацию и нарушение прав коммерческих операторов. Цены на товары для школьников в России в июле выросли в среднем на 4,8% в годовом выражении. Это ниже общего уровня инфляции в 5,98%. Это следует из данных Росстата. Минимальный рост зафиксирован на набор фломастеров всего 0,6%. Рюкзаки подорожали на 2%. Сильнее всего выросли цены на рубашки для мальчиков на 8%, авторучки почти на 8%, тетради на 7%, а учебники на 6,5%. При этом в Магаданской области зафиксировано рекордное снижение цен на школьную одежду и канцтовары. Доля электромобилей в продажах новых легковых машин в России на неделе с 10 по 16 августа впервые превысила 2%. Рост происходит на фоне проблем с топливом на заправках, об этом сообщил глава автостата Сергей Целиков. Недели ранее этот показатель составлял 1,5%, а за первые 7 месяцев года не превышал 0,8%. Самыми популярными моделями стали российский Юма-5 и Валюта Айджой, а также китайский Чинган Q05. Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса с повышенным интересом к электрокарам на фоне топливных проблем. С 1 сентября в России начнет работу единый цифровой ресурс для дошкольных учреждений. На нем разместят методические материалы, сценарий занятий и рекомендации для родителей. Задача платформы – обеспечить единый стандарт дошкольного образования и сгладить региональные различия при условии надежной цифровой инфраструктуры и подготовки педагогов. Было подчеркнуто, что цифровые платформы не должны заменять личное общение с родителями, а использоваться как дополнительный ресурс. И самые быстрые курьеры в России живут в Новосибирске. Летом они доставляют еду в среднем всего за 9 минут. В Уфе время доставки составляет чуть больше 13, в Ростове-на-Дону и Краснодаре почти 14 минут, в Москве заказ ждут почти 19, в Екатеринбурге почти 22 минуты, а в Петербурге среднее время прибытия курьера составляет 22,5 минуты. Это самый медленный показатель среди всех изученных городов. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 85 рублей и 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Это радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем ближайшие 2 часа вместе с вами. Проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Так вот, я задумался. В Москве 19,5 минут, да, по-моему, курьер везет еду, доставку еды. А это от чего, от какой точки, например?
2: А вот непонятно. Мне обычно за минут 10 привозят.
3: Ну, я думаю, еще зависит от того, на каком этаже вы живете и как много людей в очереди на лифт.

0: в отдельно взятом, не знаю, там, кафе-ресторанчик.
1: Не-не-не, вот те, что кафе-ресторан, мне кажется, они полтора часа минимум, наверное. А вот сервисы, которые за 15 минут условно доставляют, всем известно, я думаю, они примерно укладываются в это время.
2: В ресторанах питается.
0: Раскусили вы меня. Ладно,
1: да,
0: пойду
1: ты сам
0: куплю...
1: себя раскусил, Антон. Раскусывай очередную говяжью щечку.
0: Так, ладно, переходим к теме нашего эфира сегодняшнего. Мы решили вот что сегодня обсудить. Какое правило этикета давно пора отменить? Ну вообще вот если этикет рассматривать, это же огромные книги, гигантские талмуды, где эти правила, которые невозможно выучить. И многие из них, если не сказать все, катастрофически устарели. Вот будем сегодня обсуждать, что именно уже можно отменять или, может быть, каким-то образом модифицировать. Как обычно, начнем с себя, Саша. Вот тебя какие правила этикета немножечко раздражают и кажутся устаревшими?
2: Я вот думаю, что давно пора послабить меры по отношению к девушкам и разрешить им причесываться в публичных местах. Потому что вот мне со школы...
0: Это запрещено?
2: Да. Это считается, что это некрасиво. Со школы мне говорили, что если ты причесываешься, это приравнивается к тому, что ты переодеваешься. Эта тема очень интимная. Это можно делать только в туалете или у себя дома. И вот совсем недавно я почувствовала позыв причесаться. Было это в магазине. И мне сказали: девушка, вы не дома у себя. А я была во Владивостоке. То есть как бы дома.
0: Вот, ну, поэтому ты поставила на место этих негодяев?
2: Я сказала: ой, да-да, хорошо-хорошо. И убежала. Поэтому я сегодня в студию принесла расческу.
1: И что, ты будешь начесывать себя?
2: И вот сейчас я сделаю два прочеса.
1: Да, ASMR-видео.
0: Так,
2: ой. Вот скажите, вам было неприятно?
0: Ну, чуть-чуть, как будто покорежило что-то.
1: Немножко ветер подуло просто, Саш, ну...
0: Да.
2: Ну, в общем, думаю, что можно отменить, потому что в целом вы выжили, все хорошо. Волос не разлетелся особо.
0: Так. Артур, у тебя, не знаю, может, тоже с прическом, но вряд ли.
1: Да нет, я бы, кстати, добавил, наверное, правило. Вы знаете людей, которые громко чихают? Вот, которые чихают, еще и параллельно издают какой-то звук, типа... Вот так вот они.
2: Но они же специально.
1: Как это не специально? Когда ты чихаешь, ты же не произносишь звуки какие-то. То есть у тебя, понятно, выходит воздух какой-то, да, определенный. Там, ну, вот происходит компрессия какая-то, ладно. Понятно это. Вот это вот апчи стандартное, оно как бы случается. Но зачем сопровождать это еще какими-то голосовыми звуками? Вот так это происходит. Где-нибудь у тебя над ухом еще.
0: А ты знаешь, кстати, что вот я где-то читал, правда, это в интернете, не знаю, насколько это правда, но человек написал, что вот когда, как это сказать, чихаешь в себя, то есть беззвучно, вот каким-то вот таким вот образом, и это опасно. Человек
1: это
0: чихнул,
1: я согласен,
0: в себя,
1: не
0: сломал какую-то косточку у себя в гортане.
1: Ничего себе. Не, я
2: тебя
1: так даже не умею, на самом деле, чихать в себя бесшумно. То есть, ну, я стандартно чихаю. Вот чихаю по умолчанию.
2: Бывает,
1: вот
2: случайно
1: звук.
2: Со звуком.
1: Это вот вы знаете, как некоторые люди, например, они выбирают какие-то интересные звуки будильника. Вот есть стандартный звук будильника, такой там пим-пим. Они выбирают какой-нибудь интересный, сирена какая-нибудь. И вот люди, которые чихают громко, мне кажется, тоже по такому принципу они это делают. Типа, я покажу всем, какой я, не знаю. Ну, тут мужики таким страдают. Ни разу не видел громко чихающую девушку.
0: Кастомные чихи. Кастомные. Это что-то базовое. Поэтому...
1: Ну да. Типа, скачал новый рингтон, да, вот, пожалуйста.
0: Вот, и похвастался тут же.
1: Определенно.
0: Полифонически. Друзья, расскажите про себя, какие вам правила этикета кажутся устаревшими, что из них нужно пора давно уже отменить. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, записывать голосовые. Все это можно отправлять в официальное сообщество Европы Плюс в ВК, в комментариях под сегодняшней темой. И можно записать голосовой на нашем сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, нажимайте на кнопку «Написать в эфир».

0: Обсуждаем сегодня тему, какое правило этикета давно пора отменить. Такое вот сообщение. Матвей пишет, давно пора разрешить смотреть ютубчик во время свиданий в ресторане. Но это же наоборот сближает, пишет Матвей.
1: А это кому сейчас обращение было? К тем, кто может разрешить ютубчик или нет?
0: Непонятно. Вообще, я подумал, что действительно ведь, с одной стороны, я как-то вот, когда нашу тему увидел, я подумал прежде всего про какие-то устаревшие правила этикета, которые, куда это когда было? А ведь действительно этикет предполагает еще и появление новых, что вот неприлично, как-то не очень хорошо, когда все сидят за столом в компашке с друзьями, свидания или просто дружеские посиделки, и вот все уткнулись в телефоны.
1: Ну, как правило, еще существуют некие челленджи, где группа компаний, например, группа ребят, складывают телефоны, и кто первый дотянется, тот оплачивает счет по итогу.
0: Ну, не все так делают, но в целом, да, как вариант.
1: Ну, мне кажется, это уже машинально даже происходит. Тебе даже не интересно. Но просто вот эта вот ФОМА, который постоянно нас гложет, все время требует дотянуться до телефона.
0: Как рефлекс.
1: Посмотреть, что там в канальчиках разных. Ага, какие новости интересные. И все вот это вот. Да.
0: Телефон-звонок у нас.
1: Дозвонился до нас Вадим. Расскажет о том, что, по его мнению, следует упразднить в этикете. Вадим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте. На первом месте я бы, наверное, убрал бы, как говорят, неудобно спрашивать возраст у женщины.
0: Что было, это уже не нужно спрашивать?
3: Не знаю. Вот просто бывало несколько ситуаций, когда там сколько тебе лет, да, 37, а тебе, а у женщин там нельзя спрашивать, да, неудобно спрашивать. Ну почему неудобно? У меня вот дочери 16 лет, я хожу с ней по магазинам, все говорят, смотрите, вот, посоветуйтесь с супругой. Я всем устал говорить, это дочь. Ей 16 лет, она мне вот действительно вот как супруга молодая. И никогда не даст 16 лет. Поэтому нужно спрашивать и уточнять, чтобы не было каких-нибудь таких неудобных ситуаций.
1: Погодите, Вадим, то есть перед тем, как сказать вам, что посоветовать свою супругу, этим людям надо уточнить возраст у вашей спутницы, выяснить, что это все-таки дочь, видимо, и ваш возраст, да, сложить таким образом. Либо предположить, что это вот такой неравный брак?
3: Это я просто привел пример к тому, что вот ребенку 16 лет, а выглядит она, ну, не на 16 лет, как бы уже 20,
0: да. И наоборот. А скажите, вот, Вадим, вот. Когда бывает важным спросить, вот вам, когда нужно знать возраст, там, девушки, женщины? Когда вы знакомитесь, там, или что, или по работе? Не знаю, кем вы работаете.
3: Ну, по работе я всегда спрашиваю. Я работаю массажистом, и поэтому, когда ко мне приходят, я всегда спрашиваю. Но я всегда спрашиваю, опять же, не в лоб, сколько вам лет. Я всегда спрашиваю год рождения.
0: Вот, кстати.
3: И сам уже в голове считаю.
1: Если начинается слово «тысяча», вы понимаете, что старый пёр какой-то, да?
3: Ну, можно сказать, если 1000, да, то просто уже потом там гадаешь, 1000 сколько, 50, там, 60 и сколько. А когда вот бывало такое, то что некоторые приходят, говорят, там, 2000-й год, там, или там, 2005-й. Сидишь, думаешь, 2005-й, ты же еще маленькая. Так, стоп, а какой сейчас год? 26-й, это значит 21. Да не, уже не маленькая. И уже как бы, то, что 2000, это уже... Да, у меня такой раздел, то, что это молодые, маленькие еще для меня, маленькие. А вот когда 1000 уже...
0: У нас тоже
3: уже
0: самое.
3: Все, какой. И второе, вот я бы еще бы отменил то, что надо вот перед женщинами открывать дверь, пропускать их вперед, выдвигать как стул в каких-то кафе, ресторанах.
2: А перед
3: вот,
2: дочерью, разве
3: стул,
2: не хочется?
3: Села, и ты ей подвинул. А она мчит на X5, подрезает меня, мчит вперед. Мы останавливаемся около одного и того же магазина одновременно. Там не автоматическая дверь. И мы вдвоем поднимаемся на крыльцо, и она стоит, ждет, что я ей открою дверь. Я открыл и за собой ее закрыл. И пошел.
0: Вот это да.
1: Это вы, конечно.
3: Это как-то уже, женщины уже достаточно уверенные, уже такие самостоятельные, уже... Я считаю, это уже действительно устарело. Если ты хочешь покрасоваться...
1: Подождите, это же даже не этикет, это вежливость просто, но перед другим человеком дверь-то закрывать, нет? Если вы все-таки уже прошли, можно же поддержать.
0: Ну, если подрезан на X5 этот человек.
1: Вдруг она все-таки 2000-й год рождения.
0: А за собой закрыть дверь и потом щелку спросить. И вообще, сколько тебе лет-то, женщина?
1: Не надо превышать скорость.
3: Да, да.
0: Да, Вадим, ну, спасибо, спасибо большое. Так, в общем, да. Устарело правило, что нельзя у женщин спрашивать неприлично возраст и пропускать везде, и вот эти вот всякие штуки, придержать дверь, пододвинуть стул и все такое. Интересно. Друзья, что думаете вы? Согласны ли вы с Вадимом? И какие правила этикета кажутся устаревшими вам? Расскажите нам об этом, звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу правил этикета, которые немного устарели или просто которые не нравятся и нужно отменить. Алла пишет, правило желать приятного аппетита. Вот, например, сидишь на работе в столовой, жуешь, и тебе с набитым ртом надо ведь что-то ответить на это пожелание.
1: Ну, в целом, желаю приятного аппетита только если хозяин готовил, и вот тогда можно пожелать. А в целом, это если рандомная еда, то по правилам этикета не нужно желать.
2: Серьезно?
1: Да.
3: А взаимно надо говорить взаимно, если тебе уже пожелали?
1: Ну, если сумеешь за ртом набитым.
3: Взаимно.
1: То можно.
0: Всем приятного аппетита. Все-таки, да, спасибо, спасибо за... Да, и вам. И каждый пока не скажет.
1: Кто-то еще чихает в процессе поедание.
3: Ну, это ладно, каждый не скажет. А если ты один там быстренько нашел 5 минут перекусить, к примеру, да?
1: Да, и мне кажется, в эту
3: столовую офисную каждые 5 минут люди заходят за кулером, там, за водой какой-нибудь.
0: Угу. Я обычно дружелюбно мочу в ответ.
3: И все, ну, как бы... Живые люди.
0: Да, друзья, расскажите про правила этикета, которые вам кажутся немного странными, которые нужно бы отменить. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495, и можете писать голосовые сообщения, текстовые, закидывайте в официальное сообщество Европа Плюс в ВК в комментарии под сегодняшней темой.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
9: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
8: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
10: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
11: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
12: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
13: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+, по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
14: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
15: Свадьба или новоселье?
14: В Хоумберри все для отличного приданого
15: или идеального домашнего пространства.
14: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
15: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
14: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
15: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
14: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
15: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
14: Подробности акции у продавцов-консультантов.
16: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
17: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
18: Звони 745-6565.
19: Код Москвы 495.

0: Продолжаем обсуждать тему, важную тему, как... Какое правило этикета давно пора отменить? Сообщение от наших слушателей. Ну вот, например, такой Екатерина пишет. Я продолжу тему чихания. Артур, ты говорил про чихание. Екатерина пишет. Я считаю, что не нужно желать здоровья чихающему. У нас в офисе на каждый чих несколько человек кричат «Будь здоров!» Я не понимаю, зачем заострять внимание?
1: Ну, кстати, ну, вот да, когда кашляешь, же никто тебе не желает здоровья.
2: Иногда непонятно, кашлянул или чихнул. Но в целом, да, по нормам этикета лучше сделать вид, что ты не заметил.
1: А если у тебя вот эти вот, ты кожей заметил, что ты чихнул?
0: Если на тебя чихнули.
2: Легонечко стряхнуть, как бы это.
0: Стряхнуть, не
2: отдать.
0: Дождь, что ли? Ничего себе.
1: Какой скользкий. А тут дискуссия еще у нас в комментах по поводу шапки. Вот Дим предположил, что надо шапку женщины упразднить, в смысле, чтобы она не снимала. Все равно это никто не соблюдает. И в ответ написала уже Анна. Причем тут женщина. Мужчинам принято снимать по этикету главный убор в помещении.
2: Ну, это да.
1: Говорит человек, который в главном уборе в помещении сидит прямо сейчас. И мне, кстати, иногда прилетает в комментах там, типа, что ты сидишь в кепке все время.
0: Вот бейсболка считается верхним главным убором?
2: Ну, как будто если часть образа,
1: наверное, считается. То есть, ну, так считается. Но я объясню, для чего я это делаю. Поскольку мы часто снимаем и надеваем наушники, всякий раз вот эта вот душка наушников делает так, что волосы мои потом превращаются в не пойми что. И чтобы их вот так вот аккуратненько уложить, это как бассейн и шапочка, по факту, мне.
2: Мог бы в шапочке бассейна ходить.
1: Вот неудобно просто.
0: Неудобно. Но будет экстравагантно.
1: Да, поэтому кепка, она просто скрывает волосы, чтобы можно было безболезненно снимать и надевать наушники. Вот, надеюсь, объяснился, и никто больше не будет шаткаться.
2: Да.
0: Телефон-звоночек у нас.
1: Максим дозвонился, его рассуждение про этикет. Что оставлять, что убирать. Максим, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Такой вот, мало вообще, наверное, кто-то знает про это правило этикета, что в лифт должен входить изначально мужчина, а только следом женщина. Наоборот, сначала выходит женщина, а, соответственно, после нее выходит мужчина. То есть, если раньше было суровой необходимостью, когда лифты были очень опасным, скажем так, механизмом. В принципе, лифты довольно-таки безопасны, и люди, как правило, кто могло сказать, в квартирных домах, что в офисах, быстрее в этот лифт щемится, и никто, наверное, это правило уже давно никогда не соблюдает.
0: Нужно как-то унифицировать, что все время мы либо мы женщину вперед пропускаем, либо наоборот сами. Потому что я где-то читал, что по законам этикета ты должен, например, в какое-то общественное пространство, где много людей, где на вновь прибывших могут сразу все смотреть, входит первым мужчина, например, в кафе или ресторан. А мы как бы привыкли, что ты девушку пропускаешь вперед. Тоже
1: так,
0: непонятно.
1: Как вот объяснить, да, если, например, другая страна, которая как раз-таки девушка, скажем, она не знает этих норм и посмотрит на себя как-то странно, когда ты забегаешь
0: ты
1: в ресторан.
0: Попёрся поперёд.
2: Можно вдвоем аккуратненько войти.
1: Ну, либо с распечатанным текстом книги этикета ходить. Типа, посмотрите, видите, глава пятая.
0: Да, Максим, спасибо большое.
1: Девятая строчка снизу.
0: Я вот с Максимом согласен, что, ну, хотелось бы какой-то унификации, потому что, ну вот давайте определимся, кто первый, кто кого должен пропускать. Ну, тяжеловато. Здесь так, там эдак. Ой, вообще. Друзья, расскажите вам, какие правила этикета кажутся слишком сложными или слишком устаревшими, что вы отменили бы. Звоните 745-6565.

0: сегодня правила этикета. Этикет, который устарел или выглядит странновато, что нужно отменить, заменить. Можете рассказывать, друзья, про себя, можете писать тексты, можете нам звонить, а я передаю вежливо слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Спасибо, Антон. Здравствуйте, коллеги, еще раз. Да, рубрика. Я думаю, у многих возникает проблема, когда нужно обратиться к незнакомому человеку на улице, и непонятно, что ему сказать в этот момент. Да, вот как он,
3: кто мужчина,
2: молодой человек, мужчина, да, товарищ, друг, дружище, приятель, старичок. И по этому поводу высказалась президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике. Оказывается, такая есть.
4: Звучит.
2: Да, этикету и протоколу зовут ее Альбина Холгова. И, в общем, она сказала, что обращение со словами «женщина», или так, «женщина», «девушка», а также «мужчина» и «молодой человек» к незнакомым людям считается нетактичным. Вот так.
3: Даже если вежливо.
2: Ни женщина, ни девушка, ни мужчина, ни молодой человек не подходит для того, чтобы обратиться к незнакомым людям.
3: Что же надо говорить?
2: Она уточнила, что на данный момент в русском языке отсутствует корректная формулировка, которая позволяла бы обратиться к незнакомцам. Вот так вот. Пожимает плечиками, говорит,
0: какое решение она предлагает? Вот, например, есть Стас Костюшкин. Песня «Женщина, я не танцую». Что ему там произносить?
2: А ему надо произносить по версии президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. Извините, пожалуйста, я не танцую. Простите, пожалуйста, я не танцую. Потому что в рамках этикета идеальным вариантом может быть именно эти фразы.
0: Обязательно обращаться.
2: Да, говорите, sorry, извините, пожалуйста, извините.
3: А я думала, что это излишне. Но ты же не извиняешься по факту. Ну, ты такой немножко съеженный, как будто извини.
0: Извинительные слова, но не извиняющимся тоном. Прошу прощения.
2: Дорогуша, уже вырвалась почему-то внезапно, да? Вот эта история. Поэтому вот действительно отсутствует формулировка. Я предлагаю нашим слушателям в комментах накидать какие-нибудь варианты, какие могут быть в качестве вот этого первого приветственного слова к незнакомцу. Вдруг у вас есть какой-то универсальный способ.
0: Как вы используете? Какое слово, какое обращение к незнакомым людям того или иного пола и любого возраста? Вот как вы обращаетесь к этим людям? Какое слово или слова используете? Расскажите. Напишите в комментариях. Можете в нашем сообществе Европа Плюс в ВК в комментариях под сегодняшней темой. Можете записать голосовое. Записать голосовое можно и на сайте europaplus.ru.
1: Это Плюс Владикавказ для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
5: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 26-28 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу: Минеральные воды, Автомобильная, 19. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
9: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще две комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых количество гостей, приветственный 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
4: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
6: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
12: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: Правила этикета, которые не очень нравятся нашим слушателям. Юрий пишет, никакие правила отменять не нужно, они все актуальны и сейчас. Другой вопрос, что современное поколение плохо знает эти правила, в связи с чем возникают казусы. Зачастую кавалер пытается соблюдать то или иное правило, а его спутница, не зная этих правил, действует вопреки его логике. Например, по правилам этикета, при подъеме по лестнице мужчина должен идти сзади спутницы, а при спуске по лестнице спереди. Спутница же зачастую норовит идти рядом с тобой. Так романтичнее, по ее мнению.
1: Ну, а так получается, мнению, когда ты поднимаешься, ты спасаешь ее от падения.
2: Да,
1: чего,
2: если
1: да?
2: она назад упадет, ага. А если она вперед будет падать?
0: Кто ну, там не так опасно.
1: Твоя широкая спина.
0: Ты имеешь в виду, если она будет падать вперед, когда поднимается по лестнице?
2: Ну, например, да.
0: Ну, это уж совсем две портвейна нужно в одно лицо.
2: Ну, бывает, что запнулся.
1: А если дама способна упасть, когда она поднимается по лестнице, молодой человек должен нести ее на руках.
2: Да, кстати. Вот так вот. Кстати, вот решение, да.
0: Они должны вызвать лифт.
1: Они просто не разобрались, кто первый входит, поэтому пошли по лестнице, Наташа. Дойдем мы с ней до дома или не дойдем? Да. А вот, кстати, сообщение, Саша, уже по твою голову, по твои волосы. Я против расчесывания на людях, написали нам тут. Волосы все равно летят в разные стороны. А вдруг там гниют?
2: Ну, если это не перед какой-то чеплашкой супа, это просто ты причесываешься аккуратно. То как будто бы ты никому не мешаешь.
0: Гниды летучие, конечно, они такие могут. Прыг-скок и все.
1: Да, не разберешься потом уже действительно, откуда взялась та или иная гнида.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Так, Андрей дозвонился. У Андрея есть ликбез по поводу того, как и когда нужно говорить «будь здоров» во время чихания. О. Андрей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер всем, друзья. Исторически у нас складывалось так, что «будьте здоровы» говорил тот человек, который именно чихал, потому что он всем желал быть здоровым, потому что сам в этот момент болел. Потом со временем это изменилось, но исторически, первоначально, именно он желал «будьте всем здоровы».
2: Ну, если сейчас так сделать, по-моему, супер.
1: Не, погодите,
2: странно.
1: С другой стороны, ему ведь и так некомфортно говорить, да? Ну, вот представьте себя, у вас заложен нос там максимально, а ему еще «будьте здоровы», да.
0: Просморкался и потом сказал, а вы, друзья, будьте здоровы.
3: Да, но с другой стороны, зато мы уходили от той проблемы, когда все, как говорится, рядом, все желали здоровья, обращали на это внимание, а он всем аккуратно говорил, будьте здоровы, и все понимали, что он желает им именно здоровья.
1: А надо было бы в ответ тогда говорить спасибо каждому. Спасибо, спасибо, спасибо.
0: Спасибо, спасибо, спасибо.
3: Вполне возможно.
0: А сейчас нам скажут, что спасибо не надо говорить, что спасибо это спаси Бог, а она говорит благодарю.
1: Да, благодарю.
0: Да.
3: Благодарю. А,
0: Андрей, хорошо. Спасибо. Благодарим вас за звонок.
1: Попали сами.
0: Да. Спасибо, Андрей. Друзья, расскажите вы, может быть, тоже знаете какие-то интересные факты о правилах этикета, очень странных на первый взгляд, но имеющих какую-то подоплеку, возможно, историческую. Ну или расскажите, какие правила этикета, по вашему мнению, необходимо отменять. Звоните нам 745-6565.

0: нашей слушательницы Миланы. А меня удивляет, когда люди в общественных местах громко обсуждают личные темы, а потом удивляются, почему ты не покинул помещение, типа неприлично подслушивать.
1: Ну, с другой стороны, интересно.
2: Ну да, послушать иногда. Сразу кажется, что у тебя все хорошо.
0: Погреть уши, да?
1: Конечно, конечно. Да. Это друзья, мужское и женское посмотрел, просто какие-то абсурдные люди, ситуации непонятные.
0: Да, можно параллельно записать, да, в телефон что-нибудь, какие-нибудь смешнульки на будущее. Расскажите, друзья, какие правила этикета вам кажутся устаревшими, что нужно отменять. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения и записывайте голосовые.
3: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявления.

0: Возрастное ограничение 12+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
12: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
13: Огненная гора изголодалась.
12: Жертва обстоятельств.
14: Категория 18+.
15: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
20: Европаплюс.ру.
21: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
22: Отправляй голосовое личным сообщением в группу.

0: Европе плюс.
1: Так, продолжается шоу «Раш». Добро пожаловать во второй час. И мы продолжаем обсуждать тему, какое правило этикета надо отменить. Ну, возможно, вы думаете, что что-то устарело. Все эти правила написаны давным-давно непонятно кем, и вот сейчас они не работают. Читаем сообщение. Вот Алина написала. Я считаю, что по правилам этикета нельзя стричь ногти на рабочем месте в офисе. Но жаль, что не все это понимают. Вау, Алина.
2: Да, это прям круто.
1: Ну, к слову, да.
2: Вот человек расширил зону комфорта своего.
1: Да, по поводу ногтей, конечно, звучит как будто too much сильно, но довольно часто я наблюдаю в фитнес-клубе.
3: Извини, почему ты сказал, как будто too much звучит?
1: Ну, я вот так вот аккуратненько пытаюсь.
2: Но если человек чехончиком постриг и собрал их. То есть они не отлетают в стороны.
1: А если там гниды на ногтях?
3: Нет, там паразиты.
1: Да. Да. Слушайте, вот не знаю, я просто видел ситуацию, когда в фитнес-клубе, в душевых, там мужчины бреются, к примеру.
3: Да.
1: И это же тоже неправильно. В общественном месте ты не должен заниматься.
2: А
1: вот
2: если
1: такими...
2: у них нет воды дома, предположим.
1: И что? В конце концов, никто не отменял.
3: Они не бреют, эти мужчины в фитнес-клубах. Вот. Какие только, да.
1: И самое ужасное, видите, как вот эта вот струйка течет вместе с волосами вот так вот к сливному отверстию.
3: Это просто, знаешь. В общее сливное отверстие посреди души.
1: Да, и ты пытаешься как-то вот это думаешь...
2: Ну ты не ходи, не мойся там.
3: Ну в смысле?
2: Будешь подпахивать, но будет тебе приятно.
3: Подпахивать.
1: Я свое отпахал уже, ровно поэтому я и хочу помыться.
2: Вот Адель пишет, я думаю, что нужно отменить правило этикета, которое гласит о том, что мужчина оплачивает счет в ресторане. Можно же гораздо корректнее предложить разделить счет и оплатить по очереди.
1: Начинается.
2: В целом, по правилам, кто приглашает, тот и платит. То есть, как бы ты заранее, если тебя пригласили, ты понимаешь, что человек будет платить. А если ты приглашаешь, ты должен заплатить.
1: А по правилам этикета, значит, девушка приглашает в итоге на свидание или нет?
2: Ну, она может пригласить.
3: То есть, если вдруг девушка говорит своему парню, допустим, у них уже отношения, ну, это не первое свидание, да, то есть они там, ну, сколько-то встречаются. Она говорит, слушай, может, они в кафешку сходим? Говорит она ему, он говорит, о, классная идея. Значит, предполагается, что она должна заплатить за
2: будет. Нет, это должно быть прям приглашение.
1: Он классная идея, да. Значит, как будто это от него уже пошла инициатива. Она просто вкинула вот этот вот намек. Неплохо было бы сегодня провести вечер где-нибудь в кафе.
2: Да, если бы это было прям приглашение-приглашение, то да, она могла бы заплатить, но
1: официальное,
2: потом...
1: нотариально заверенное, с документом. Только в этом случае.
2: Но ему нужно было бы потом сказать, что у меня для тебя ответное приглашение куда-то. Вот это уже
3: в парк на прогулку, например.
2: Нет, куда-то...
1: Ко мне домой.
2: Тоже заплатить.
3: Где тоже заплатить. А поехали ко мне домой, у меня как раз на карте тройки на две поездки есть денежек.
1: Заплати за коммуналку, пожалуйста. Ко мне домой, у меня там как раз долг за воду. Я вон хожу в фитнес-клубе бреюсь, поэтому подпахиваю. Закольцевали немножечко всю эту историю. Так, голосование. Мы тут недавно в первом часе выяснили, как лучше обращаться к незнакомому человеку на улице. Да, было мнение от специалиста. Я даже в наших соцсетях предложил слушателям предложить свои варианты этих самых обращений. Они их накидали. И в голосовании мы решим, что из этого оставляем и выберем самое-самое лучшее. В общем, что написали наши слушатели. Вот такие варианты. Во-первых, извините, пожалуйста. Вновь повторились они, что и специалист заверен тоже рекомендовала. Уже. Дальше. Любезный. Вот такой. Чувак с множеством букв А. Уважаемый или уважаемая, позвольте спросить, вот такой вариант, господин или госпожа.
2: О, в Китае.
1: Добрый человек, вот такой вот, типа, как добрый день, такой, добрый человек, добрый человек. Хорошо звучит. Товарищ, я дико извиняюсь, вот такой вариант. И парадоньте, вот такие варианты, выберем самый топовый.
3: Слушай, а добрый человек, можно к девушке или к женщине обратиться?
1: Не знаю, добрый человек. Саш, ну, давай на тебе тестим. Добрый человек.
3: Ну, можно, да? То есть ну,
1: добрый человек, как будто
3: без пола, как
1: добрый человек только что с рулем бежал по городу, по ощущениям, да? Вот он какой-то такой.
2: Настораживает.
1: Да. Сразу видно, что у него доброта какая-то такая.
3: Друзья, голосуйте. В конце часа подведем итоги голосования. Ну и расскажите вообще, как вам, какие правила этикета кажутся устаревшими, непонятными, дурацкими, что вы отменили бы из правил этикета. Звоните нам.

0: обсуждать правила этикета. Какое правило вы отменили бы? Можете нам рассказать, можете звонить по телефону, рассказывать свои истории или записывать голосовые, писать текстом. А прямо сейчас рубрика Александры.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребят, скажите, бывало ли у вас такое, что в жизни вы приличные, галантные люди, джентльмены, а вот на письме взяли вы и посыпались?
3: Да. Мне кажется, наоборот, так бывает обычно.
2: У Артура не было? Окей.
0: У меня, конечно, Саш, да, давай я скажу, да, бывало, бывало, вот да.
3: Не, ну просто известная поговорка гласит, что на словах ты Лев Толстой, когда ты пишешь. А на деле там, Саш, уже начинается всякое разное.
0: Ну, бывает... Грешен, мать.
2: Ну, бывает, что какие-то проблемки возникают с пунктуацией, с использованием смайлов. Ну, я думаю, что с использованием наших там смайликов, шрифтов уже все более-менее понятно. Мы знаем, что капслок — это ор, палец вверх — это саркастичный класс. То вот
3: саркастичный класс?
2: Ну да.
3: С каких это пор?
2: Ну, с давних как будто уже относительно.
0: С давних, Артур, между прочим.
3: Ладно. Еще со времен, когда палец вверх решал судьбу гладиатора на арене. Вот с тех самых пор.
0: Причем саркастично. Ну, пусть живет.
2: Ну, тут более-менее как-то вы уже ориентируетесь, вы немножко на плаву. Но вот с китайским этикетом все более витиевато. Сейчас разберем один смайл, которого стоит опасаться в переписке в WeChat'е. Смайлик улыбка. Это вот тот самый, который два глазика и такая улыбочка ниточкой. Угу. Для нас это вежливость, а для китайца это сарказм, пассивная агрессия, пренебрежение. И когда вы его отправляете, это означает, что вы как будто говорите: ну, удачи тебе. Мечтать не вредно.
3: Ну, может быть.
2: Ого, очень плохой смайлик. На него даже одна китаянка подала в суд. Ей коллега отправил этот смайлик в сообщение.
0: В суд на смайлик?
2: Да. Она ему сказала, своему коллеге, это был ее работодатель, начальник: пожалуйста, не отправляйте мне этот смайлик, после чего он ее уволил, и потом она пошла в суд, подала в суд на этот смайлик. Но она проиграла.
0: Обалдеть. Слушай, Саша, а в Китае, кстати, вот у них смайлики именно эмодзи, то есть эти рожицы?
2: Да, есть эмодзи. А если вот как у нас...
0: А двоеточие и закрывающая скобка?
2: Такого нет. У них волна такая, волночка. Это значит улыбочка.
3: Я волна.
2: Да, как будто как приблизительно знак вот этот вот.
0: А, тильда.
3: А какая-то улыбочка-то? Это же что-то, не знаю, это инсульт как будто уже. Первые признаки.
2: Даже двойная. Ну, в общем, смайлик улыбка обычно мы не используем. Какие можно использовать? Смайлик лягушка. Это символ самоиронии. Его присылают, когда, например, день не задался, у тебя на счете 0 рублей, и вы как бы им говорите: да, я неудачник, но хотя бы я смеюсь над собой. И лягушка.

0: представляешь лягушку.
1: Да,
0: а
1: лягушка.
0: Он не воспримет, если человек не знаком с китайской культурой, что ты этого человека жабой обозвала.
1: Но если не знаком, то будет непонятно. В Китае все будет понятно. Если вам накидали лимончиков, то это значит, что открыто вам завидуют. Показывают, что вам завидуют, потому что сюань по-китайски лимон и в сленге означает зависть. Человек завидует.
0: Вообще.
1: Да, вот такие вот нормы цифрового этикета существуют в Китае. Вы можете тоже нам прислать свои любимые смайлики. Мы их попробуем расшифровать.
0: Расшифровать, да. Тут бы разобраться с одним этикетом русскоязычным, но ты еще нас в китайский погрузил. Саш, спасибо большое. Друзья, расскажите скорее про правила этикета, которые вам кажутся избыточными. Ну, может, устарели. Может быть, это новые какие-то правила, но ерунда какая-то, по вашему мнению. Чтобы вы отменили, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу правил этикета. Пора, Сергей пишет, пора отменить правило здороваться и прощаться за руку. В офисе Open Space 30 человек. Пока с утра всех обойдешь, поздороваешься, замучаешься, а не поздороваться неуважительно. Пандемию думал, само собой все отменится, но нет, вернулось все на круги своя. Или первым приходить, тогда все к тебе подходят. Девушкам не понять, когда своей пожаловался, она сказала, что даже не задумывалась, что у мужчин такая проблема.
1: Ну, наверное, вот...
0: Есть проблема.
1: Да, если ты идешь до своего рабочего места, и все, кто встречается тебе по пути, ну, наверное, ты должен поздороваться.
2: Рукой?
1: За рукой, да.
2: Со всеми.
0: Вот смотри, вот где вот эта вот граница, твоя сфера, где ты здороваешься за руку, а где ты просто говоришь «здорово».
1: Ну, если вас разделяет какое-то количество шагов, не знаю.
2: Подбежал.
1: Ну, это все зависит, наверное, еще от степени общения с человеком. То есть, если это какой-то твой бро, твой товарищ, да, ты с ним выходишь, не знаю, на обед куда-то, на перекуры определенные, то, конечно, ты поздороваешься.
3: Это отдельно.
1: А так просто, если ты к нему проходишь, можно и просто...
0: А вот, извини, вот ты идешь, ну, как бы деловой этикет говорит о том, что с женщинами по бизнесу, партнеру по бизнесу, ты тоже на переговорах должен здороваться за руку. Никаких поцелуев руки, вот эта вот якобы галантность за руку. Вот на работу ты приходишь с пацанами, со всеми за руку поздоровался, а если там девушки тоже сидят, и чего?
1: Но они же не на переговорах, опять же.
2: А если они переговариваются в этот момент? Знаешь, что не на переговор.
1: Да. Ну, сложно, да, сложно, правда,
0: коллега.
1: Сложно.
0: Коллега?
1: Да.
2: Да. А еще очень непонятно, что делать, когда вот тебе дают руку. Ну, вот мужчина, чтобы поздороваться с ним за руку.
1: Так.
2: Ну, как будто...
1: Давайте в ответ, видимо.
2: Ну, да. А я зачастую просто руки по швам. Ну, потому что я ни с кем за руку не здороваюсь. По-моему,
1: привет, Саш. Ну-ка. Ну что? Ну что ты? Ну как-то увереннее вот надо руку держать еще определенно. Ну,
2: это странновато. Я посмотрела по правилам этикета. Это... Женщина, если она хочет, она должна первая потянуть руку, чтобы поздороваться за руку с мужчиной. Если она не протянула, то не надо.
0: Мужчина сам не протягивает руку, но должен ответить рукопожатием, если женщина ему руку дала.
2: Да, а еще зачастую, если тебя берут за руку, его так сильно, медвежьей хваткой, бэмс, это неприятно.
1: Ну нет, ну мужчина же не делает, наверное, даме медвежьей хваткой.
2: У меня бывало.
1: Может, он просто не рассчитал свои силы, либо хотел показать, что он такой силач.
2: Возможно.
1: Типа не зря я с пандером занимался. Я сожму твою руку. Ты со мной в ежовых руках.
0: Телефон, звонок у нас.
1: Сейчас звоним как раз-таки. У нас там гудочки пока.
0: Так, тогда сообщеница. Мне кажется, надо пересмотреть нормы этики и галантности. Например, при выходе из автобуса подаешь женщине руку, а она в ответ: «Здесь невысоко, я сама».
1: Ну, тоже. Не, ну а что, у нее должно быть право выбора, наверное,
2: ну, да?
1: Да,
2: это здорово, что вы предложили.
1: Да, с другой стороны, она может из каких-то своих личных соображений не захотеть давать руку в ответ, потому что, ну, разные люди бывают.
0: Ты видишь, как это выглядит со стороны, представляешь? Это все равно, что вот как парень решил, там, не знаю, на баскетбольном матче предложить руку и сердце своей девушке, встал на одно колено в перерыве матча, а она сказала: «Не, я не...»
2: Ну, тут он, мне кажется, уже сам виноват, потому что нужно было заранее знать, что она согласится за него выйти. Он ее в неловкое положение поставил. Тоже он здесь...
1: Перед всеми еще.
2: Да, перед всеми.
1: Да, все смотрят на ее решение. Синдром главного героя.
2: Ужас.
1: Люди так думают, да, что сейчас все на меня смотрят в этот момент. Не знаю. Нет, мне кажется, у девушки должно быть право отказать, наверное.
2: Ну да.
0: Ну да.
1: Вдруг она хочет спуститься.
0: Да, друзья, расскажите, что вы думаете.
1: Да?
0: Да. Что, друзья, вы думаете по поводу правил этикета? Какие правила этикета вам кажутся ненужными, лишними, устаревшими? Что вы отменили бы? Звоните нам по телефону, можете записать голосовое, например, закинуть голосовое сообщение в сообщество Европы Плюс в ВК.
4: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Компьютерный клуб «Сайбер X» на Барбашова 72.
4: Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
5: Объявление на Европе Плюс.
6: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
5: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: сегодня правила этикета. Правила этикета, которые нам не очень нравятся и надоели. Сообщение от наших слушателей. Так, вот, например, такое сообщение. Елена пишет: можете закидать меня помидорами, но чаевые 10% при баснословных стоимостях микроскопических блюд можно отменить.
1: Ну, их же не обязательно платить. Угу. Там иногда ты платишь через...

0: приложение, там есть кнопочка, которая уже поставила, что ты платишь эти чаевые. И зачастую там стоит, как будто ты 15% должен заплатить. Ее просто нужно убрать, и тогда ты можешь не платить.
1: Нет, ты можешь не платить, во-первых. Во-вторых, ну, все-таки чаевые — это же не за размер и тем более не за цену блюд в ресторане.
0: За обслуживание.
1: Да, да.
2: Но тебе же может обслуживание не понравиться?
0: Может, да.
2: Да, несли долго, принесли...
0: Харкнули в еду.
1: Ну и да, и ты это почувствовал. Ты же, может, и не понял, тебе харкнули, ты не узнал. Ну, может такое быть. Может, ты думаешь, ничего себе, какой странный соус.
2: Да, какой вкусный карри. Соус.
1: Да. Но вообще нет, у нас это как бы совсем не обязательно. А, там, условно говоря, в Штатах, например, у меня знакомые ездили там в обязательном порядке, причем там, по-моему...
0: Зашито даже в счет уже это все дело.
1: Нет, там не зашито в счет. Там отдельно тебе приносят счет, и отдельно ты должен, по-моему, причем 20%, ты должен оставить чаевых. Это нигде не прописано, не проговаривается. Угу. Это типа добровольно, но если ты 20% не положишь, за тобой потом официант может гнаться и называть тебя земляным червяком.
2: Может быть, да. К тому же там ведь еще и налог надо приплюсовать, да, который тоже не входит в стоимость изначально, который написан.
0: Так что у нас попроще.
2: Да. Я думаю, что с вот тем, что многие люди сейчас платят в основном картой, с помощью карты, чаевые недополучают официанты.
0: Да,
1: ну, ты, в принципе, ты же можешь по QR-коду.
2: Да,
1: вот эти,
2: но
1: вот.
2: Это же лишнее движение. Чтобы заработал, надо выключить кое-что. Включить банковское приложение. Вы же понимаете, путь до этого увеличился.
1: Нет, то, что стало меньше, да, с другой... Ну, я ношу с собой в мелких купюрах, ну, там, по 2 рубля, по 3. Вот. Немного денег, чтобы оставлять чаевые.
2: Я просто где-то читал, и кто-то говорил о том, что из-за того, что нет налички с собой, например, заправщикам на заправочных станциях дать какие-то чаевые, люди покупают там на кассе, скажем, сникерс какой-нибудь, и
0: дарят им в качестве презента. А там тоже давать чаевые
2: заправщикам? Сейчас уже нет. Сейчас найти бы.
1: Ну, вообще считается, да. Я немножко оставляю, особенно когда зима. Вот.
2: Да. Телефонный звонок. Петр дозвонился. Петр, давайте расскажите, что вы считаете, надо поменять в этикете.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Большой привет вам из Нижнего Новгорода.
1: Здравствуйте, Петр. Здравствуйте.
3: Во-первых, я считаю, что правила этикета наворачивать какие-то новые или убавлять абсолютно не нужно.
1: Так.
3: Ну, если положить руку на сердце, то у нас... Простой русский народ, простой русский, ну, я буду говорить от лица, наверное, мужчин больше, чем от лица девушек, вот, не обладает, так скажем, достаточными знаниями по правилам этикета. Ну, по крайней мере, мой круг общения, он достаточно простой. Но в крови, в подсознании, в воспитании, особенно люди моего возраста, после 40, у них все-таки заложено забота, тепло, переживание, в том числе и к незнакомым людям. На основе этого действуют все манипуляции. Это открывание двери. Как бы его сейчас не решили открывать, как бы ее не решили открывать, ну, как девушку надо пропустить. Вот. Ну, тем более она может...
1: Да, Петр, извините, что перебиваю. Вы имеете в виду, что как бы базовые вещи, которые связаны, ну, просто с общим воспитанием и уважением, заботой к окружающим людям, и как бы этого достаточно в целом, по большому счету.
3: Разумеется, да. К сожалению, как я вижу, последние года я очень активно пользовался различными соцсетями, и, к сожалению, не только у нас в стране, во всем мире, как мне кажется, маленько пропагандируется единоличность, то есть эгоизм. Это настолько выросло, настолько это прогрессирует во всех сферах, и в социальных, там, и в трудовых, что, ну, маленько подташнивать уже от этого начинает. Я считаю, лично я считаю, что жить все-таки нужно для, не только для себя, но и для людей, и дарить тепло и заботу даже посторонним людям. И если это бьется с правилами этикета, в хорошем смысле этого слова, обязательно нужно это соблюдать. Поэтому убавлять и добавлять ничего не нужно, и так все здорово. А вот подучить, вспомнить, ну, хотя бы банальные вещи, какими столовыми приборами следует пользоваться на деловых ужинах, либо...
2: Вот это самое сложное, кстати говоря.
0: Да,
2: ну, там понятно, да, с какими-то базовыми вещами, что девушку пропускаем вперед где-нибудь. А вот какая-то вилка нужна для салата, какая для десерта,
1: там
2: какая
1: лежит,
2: для рыбы.
1: Когда, да, не два столовых прибора, нож-вилка, а там этих несколько вилок и ножей.
2: Это же с ума сойти вообще.
1: Да. Но
3: это фляга может засвистеть легко, даже после того, как ты пару раз потренируешься. Но вопрос весь не в этом.

0: На самом деле я искренне хочу пожелать всем слушателям и вам, уважаемые ведущие, чтобы на вашем жизненном пути и рядом с вами были люди, с которыми можно общаться в любом формате, как в деловом, так и по-простому.
1: Да, 100%, конечно, да.
0: Здорово заколебал, или будьте любезны, и вас всегда поймут, и встретят, и поддержат. Вот это, я думаю, что самое замечательное будет. Мы, к сожалению, теряем это.
2: Да, это правда, да. Спасибо большое за звонок. Я согласен, что даже не зная правил этикета вообще, ты все равно можешь быть нормальным, адекватным человеком, ну, потому что если ты воспитанный, если там что-то родители в тебя заложили, ты где-то что-то прочитал, увидел и так далее, ну, конечно, ты будешь нормально, адекватно себя вести в большинстве ситуаций. А, кстати, вот со столовыми приборами где-то я могу сейчас ошибиться, сразу дисклеймер, но, по-моему, если вот лежит как раз вот несколько приборов, да, слева несколько вилок, справа несколько ножей, и, по-моему, нужно начинать с внешних приборов. Это типа самые внешние для закуски, потом для салата, потом самые внутренние, это уже для основного блюда что-то такое.
1: А десертное? Десерт ведь в конце подают, ну,
2: это
1: она, как правило,
2: это уже. Оно, да.
1: В конце концов, если на десерт чак-чак, ну что с ним делать, а?
2: Ну да, преступление его ножом и вилкой.
1: Конечно.
2: Ковырять. Да, друзья, расскажите, что вы думаете про правила этикета. Поменяли бы или отменили бы вы что-нибудь, какие-нибудь из правил? Звоните 745-6565.

0: Какое правило этикета стоит отменить? Наша сегодняшняя тема. Друзья, подумайте, прикиньте, примерьте на себя, какие вот эти вот странные, занудные правила вам давно уже надоели. Расскажите нам об этом. Можете нам позвонить по телефону, можете написать текстовое сообщение или записать голосовое. Закидывайте все это в сообщество Европа Плюс в ВК.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется.

0: более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс, Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: сообщение от наших слушателей. Илона пишет: этикет давно уже больше про галантность и точно не про соблюдение каких-то норм на законодательном уровне. Поэтому вопрос отмены чисто риторический. Кому принципиально придерживаться этикета, придерживается сам и ищет соответствующее окружение. А вот требования некоторых людей соблюдения этикета в свой адрес ничего, кроме недоумения, не вызывает. Кролик был вежливый и ничего не сказал. Видимо, цитата.
1: Mm-hmm. Ну, все по фактам, как будто бы.
2: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, ну, наверное, какие-то общепринятые нормы должны выполняться.
1: Вот Илья про это пишет. Бесит, когда люди в общественных местах и на спектаклях, в театрах не включают свои телефоны, хотя об этом сейчас публично предупреждают перед началом представления, всегда найдется тот, у кого зазвонит телефон. Мне кажется, ну да, это... зазвонит это еще полбеды, когда человек начинает отвечать как бы шепотом, но очень громким. «Я сейчас не могу!» И вот это как бы слышно говорить.
0: Да, или... и при этом продолжает говорить.
1: Да, он продолжает говорить.
2: А, когда что он... Ну там же интересно,
0: переходя с шепота на громкий шепот. Говорю же.
1: А иногда люди просто разговаривают. Я, кстати, была в кино, и там вот по телефону девушка со мной разговаривала по телефону. Во время...
2: С тобой?
0: С тобой? Она нет, тебе позвонила? Саш, ну как тебе кино?
1: Рядом со мной она сидела и разговаривала с кем-то по телефону.
2: И что говорит?
1: Прям долго. Ну там какие-то проблемки решала.
2: А, да?
0: Но мне кажется, что человек, который разговаривает по телефону в кино, ему не так неловко, как если бы в театре. В театре живые актеры на сцене. А тут, ну что, ну, как будто телевизор смотришь.
2: Но тут есть рядом люди, которым неудобно.
1: Да.
2: Который жует свой попкорн.
0: Фильм идет 2 часа, я в 2 минутки поговорю, так размышляют они.
2: Может быть. Но хотя я видел много разных реакций актеров, которые вот в режиме реального времени тоже слышат этот телефонный звонок, и как-то даже немножко отыгрывают на сцене свое отношение к этому.
1: Но они могут
2: сбиться. Прикольно.
1: Конечно.
2: Ну, опытные, наверное, могут и не сбиваться, но обидеться могут вот так вот.
0: Да, телефон звоночку.
2: Ренат дозвонился до нас. Надеюсь, не из кино звонит и не из театра. Ренат, данный момент. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, из города Челябинска. Ага.
0: Здравствуйте, Ренат. Расскажите вам, какие правила этикета, ну так.
3: Ну, я считаю, что вот правило этикета есть, что мужчина должен в лифт заходить первым. И я считаю, что это нужно... отменить, потому что везде нужно девушкам уступать, ну, как бы я так и делаю. Но вот почему-то в лифт мне как-то стрёмно ломиться самым первым.
2: А возможно,
0: страшно,
2: возможно.
0: Страшно первому заходить.
2: Прости, Антон, возможно, стоит перед заходом в лифт уточнить, на какой этаж. И если, например, человеку, скажем, выше, он проходит первым. Если ему ниже твоего этажа, то он заходит после тебя, чтобы вот этого не было разных этой толкотни какой-то в лифте уже.
0: Правило.
1: Ну, звучит хорошо, да.
2: Может,
1: да,
2: так примем решение?
0: В очереди на первом этаже выстраиваться. Мам, на какой? Так, нет, пожалуйста.
2: Смотрите,
0: вот,
2: вообще, берем талончик. Талончик. В лифте прям. И ты по талончику заходишь, да, на свой этаж какой-нибудь.
1: Прекрасно.
2: Идеальное решение.
0: Либо внутри там уже переставляться, да, вот так вот в лифте. Извините.
3: Ну да.
0: Ренат, спасибо.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо большое, да. Ну, лифт действительно страшная же вещь. Я помню еще, когда вот были лифты, и там в каждом лифте висела инструкция, что ни в коем случае нельзя коляску туда закатывать первым. И там было еще такое прекрасное первое правило, вот в этом списке, он не очень длинный, но все равно, тем не менее, первое правило было, открыв дверь, там двери еще было, ну ты вручную открывал, открыв двери лифта, убедитесь, что кабина перед вами. То есть, видимо, может такое быть.
1: Вниз,
0: да, что... Дверь открыли, а кабины нет.
1: Боже, плюс один.
2: Это страшно вообще, да.
0: Конечно, поэтому спасибо, нафига Антон. Мужику первым туда заходить? Не надо. Такой вывод делаем, мне кажется. Ой, друзья, ну, вы тоже можете рассказать, какое вам правило этикета кажется странным, которое нужно подредактировать или отменить. Можете нам написать текстовое сообщение, например, в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: Сообщение от нашей слушательницы Анны по поводу правил этикета. Локти на столе и головной убор в помещении. Эти два правила смело отменяем. Ну, про головной убор, в принципе, уже говорили. Про локти на столе. Ну, тоже, да, вот зависит ведь, когда, в какой ситуации.
1: От количества людей за этим столом, вот так вот. И от возможности вместить в себя, собственно, персон тоже, наверное, зависит. Если вы толкаетесь и так, и ты свои локти раскидываешь, так что...
2: Ну, ты расчистил пространство, чтобы себе посвободнее сиделось. Но если стол засаленный, то не хочется.
0: А еще от высоты стола, мне кажется.
2: А, ну да.
0: Да. Нет, засаленный стол вообще не хотелось бы. Но вот в целом, если стол, он как бы чуть ниже стандартного, и там, ну, локти, ну, сами просятся, типа, комфортно, чтобы занять местечко.
1: А что за стол такой, где ты? Вот я ни разу на таком не сидел. Я что, Маша из мультфильма «Маша и медведь»? Не знаю, даже сейчас не вспомню ситуации, когда мне сложно было локти на стол положить.
0: Ну, не знаю. А ты попробуй что-нибудь под попу подложи. Как вариант.
1: Так, ну тогда он опять все равно будет ниже. То есть надо просто...
0: Не-не-не, я имею в виду, что стол, наоборот, ниже. То есть если выше, то тебе локти, хотя нет, ну тоже, да, бывает такое из детства что-то, воспоминания какие-то. А, друзья, будем подводить итоги голосования через несколько минут, так что вы можете успеть еще оставить свой голос.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
7: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Diablo и Two Stepping. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс, а мы переходим к нашему голосованию. Было голосование, где нашим слушателям предлагалось выбрать самый идеальный вариант обращения к незнакомцам. Вот так вот. Ну, во-первых, победил пункт, который предложили эксперты. Это «извините, пожалуйста», и это неинтересно. Да, тут за него 60% голосов было отдано. Ну, скучно. Из вот самих вариантов, которые слушатели предлагали, за которые они голосовали, победил пункт «позвольте спросить». У него 8%. Дальше, на втором месте «пардоньте». А гордое третье место занимает «уважаемый» или «уважаемая». Вот такие вот вещи. Да, и что-то ни одного доброго человека, кстати. Ну да? И в плане, тут всего 4% этого пункта, мне кажется.
1: Я за него голосовала.
0: Да, я тоже за него. Мне понравилось.
1: Это мы вдвоем.
2: Добрый человек. Вот вы и составили эти 4%.
0: Добрый человек.
2: Да, друзья.
0: Помогите, пожалуйста.
2: Спасибо. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Мы прощаемся с вами до завтра. Завтра среда. Обязательно поговорим с психологом. Ну и тема соответствующая. Для чего дружить с бывшими? Завтра это обсудим. Вспоминайте свои истории. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

0: называется «Fastboy». Новый трек прямо сейчас здесь на Европе Плюс. «Music Sounds». Столица уже 21.19. Ну и чтобы с нами быть круглосуточно и в любом месте, ты всегда можешь установить новое приложение «Европа Плюс Радио Хаб» в свой смартфон и быть всегда на связи. И, кстати говоря, там можно взять и скачать любой подкаст и слушать все это офлайн. Легко и просто. Невероятно классная штука. В общем, всегда будет у тебя на что залипнуть, что послушать, что-то новое узнать. Ну и, конечно же, 8 дополнительных потоков, среди которых, кстати говоря, есть и...
1: Алекс Манойлов. Лучший старт «Кадедека» «Бамбалео». Мощный взлет «Аве» «Meet me in the dark». Номер один «Южель» «Moving to the sun». Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
6: Бэп!

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

Трек «Magnetic» чуть раньше «Iowa», хит под названием «Мы», и услышим Ханну Балейн, работу в стиле «Dance Teardrop». Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем, кто с Европой Плюс и от

новых хитов. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. И это далеко не все, что припасено на эти 45 минут, так что смело остаемся с Европой+.

Энергии. 12+. Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Результат более чем достойный. Далее с нами один из самых авторитетных представителей электронной музыки Моби, Why Does My Heart Feel, и услышим один из гимнов этого лета от Мизма, трек Hello. И не забываем, что в пятницу на Европе Плюс день номер один.
1: Европа Плюс, радио номер один в России. А ты, радиослушатель номер один.

0: Простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа. День номер один на Европе+. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: и не нужно регистрироваться. Ссылка для скачивания лежит на сайте europaplus.ru. Заходим, загружаем и смело пользуемся. Я же пока расскажу, чего услышим далее. Предлагаю Эйву Макс и сингл Sweet But Psycho, который в свое время наделал очень много шума, и услышим Тиесто и Бриенну Грейс. Beautiful Places.
1: On s'est fait la

0: скажет лично. Алекс Манойлов. Лучший старт. КДДК. Бамбалео. Мощный взлет. Аве. Meet me in the dark. Номер один. Южель. Moving to the sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Масса классного настроения и заряд бодрости на весь день. Так что заводим будильники, чтобы не проспать. Ну а прямо сейчас нашим настроением займутся Чарли XCX с треком Boom Clap и услышим дуэт в лице Боба Синклера и Кайзе. Дэнс-тему I Can't Wait через пару минут.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: И на эти 30 минут предлагаю планы очень даже простые. Сделать громче и наслаждаться любимой музыкой. Услышим вот что. Тима Белорусских, «Мысли». Тедди Свимси, немного соул-музыки, мистер Know It All.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

штука такая. Иногда не дают уснуть, иногда помогают разобраться в себе, иногда превращаются в новую песню. Что и сделал Дима Белорусских. Просто мастерски собрал все мысли в одном треке и получилось, ну, очень круто, да? Следующий на очереди, кто составит нам компанию, будут Филатов, Кэрос и Денис Фёрст с горячей новинкой Sweet

продолжим наши ночные посиделки. Компанию составят итальянский проект Ave с летней темой Meet Me in the Dark, Розе, Bruno Mars с вирусной работой Апатии. Услышим Медузу Don't Wanna Go Home буквально через 3 минуты на Европе+.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

номер один. Мы снова сделали это. По последним данным Медиаскопа, Европа Плюс занимает первое место среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории. По этому поводу в пятницу весь день, каждый час мы будем дарить слушателям по 11 тысяч рублей. Так что проводи день номер один с нами. Больше подробностей ищи на сайте europaplus.ru. Я же пока подам еще одну порцию горячих хитов. Basic Element, легендарная работа Touch You Right Now и Temper City Self-Aware уже через пару минут на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Уже в третий раз объединяют усилия. Давайте вспомним предыдущие работы. Например, «Хлопья летят наверх», трек «Не поняла» и новая классная вещица «Если я буду танцевать». Одним словом, нащупали, ребята, нужное направление, что, конечно же, очень здорово. Далее предлагаю послушать проект «The Second Voice», электронику «Let Me Be», Кайга, Макса Макноуна, новинку «Take Me Back» и Алекса Уоррена, который сейчас в пике своей карьеры. Трек «Fever Dream».

0: Уже в компании Миши Зайцева, который через 10 минут будет здесь.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер

0: Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа. День номер один на Европе+. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.